Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. «Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины», – подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
6: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
13: Категория 0+.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Доброе утро и всем привет! 7 ровно у нас в Петербурге по московскому времени в эту пятницу. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Привет, друзья, всех с пятницы, 29 мая. Получается, последняя весенняя рабочая пятница, потому что встретимся мы с вами уже летом.
1: Два гороскопа у нас сегодня ожидается. Рубрика «Я в эфире», куда вы присылаете свои голосовые сообщения. Также еда у нас за 10 минут, что-то с Арменом приготовим, надеюсь, успеем. И игрушка «Полиглотка» с девчонками сегодня. Техноблок от Фила, ватафакты, горячие новости. Все это впереди, как обычно. Начинаем с рубрики «Есть повод». 29 мая 2026 года, пятница. Кстати, нам уже в чат накидывают тему, говорит. Ну, сегодня тема утра, какой вы вид транспорта, плюс-минус. Техническое устройство.
2: Я, кстати, тоже посмотрела на день военного автомобилиста и думала, какая вы тачка.
1: Ну, давайте пока будем держать это в голове. Сегодня еще день сварщика.
2: А? Какой вы сварщик?
1: Какой вы шов?
3: Какой вы шов? Ровный.
1: Шов же там главное, чтобы уметь варить не каждый может.
2: Косметический.
1: Понял?
2: Я прошу хирургические.
1: Темы будем менять. День гадания на ромашках сегодня.
2: А представляешь, такой опрос: любит или не любит? И все, два варианта.
1: Вот
2: а так. Вас любят или не любят?
1: Вот так мы, да, на 10 секунд выйдем, потом в эфир просто, и все.
2: Нет, ну у каждого же либо любит, либо не любит.
1: Так, Всемирный день здорового пищеварения.
3: У нас какое вы пищеварение? Нет, давайте не назовем.
2: Какая часть желудка?
3: Какая часть желудка?
2: Да.
3: Нижняя, что, здоровая.
1: Кишка, ё-моё.
2: Там есть еще прямая и непрямая.
3: Так, ну, это же не часть желудка, это же отдельный орган.
2: Наша пищеварительная система. Вот. Часть пищеварительной системы тебя устроит?
3: Рот.
1: Ну, сегодня слушатели как будто нас победили и убедили, да? Какая вы тачка этим утром?
3: Вот именно машина.
1: Именно машина. Да какой вид транспорта? Вот так.
3: Вид транспорта.
2: Да. Еще есть Международный день Эвереста. Какая вы гора?
1: И он день чего еще раз?
2: Эверест.
1: Эверест.
2: Эверест.
1: Сказал, как будто бутылочку чего-то откупорил. А я открываю это Эвереста.
2: Эверест, Тоник, Швепс.
1: Так, какой мы вид транспорта?
3: Ну, не самолет.
2: Станислав этот, троллейбус с рогами.
1: Так.
3: С рогами, почему с рогами?
1: Ассоциация у нее такая, видишь? Я кто у тебя?
2: Так, ты. Хоть мустанг.
3: Ну, а ты, наверное, садовая, да, что-нибудь?
2: Я трактор синий.
1: Я жду, пока кто-то будет гужевая повозка. Кто-то
3: должен. Тогда какая часть гужевой повозки вы?
1: Да, друзья, голосовыми. Какой вы вид транспорта сегодня в чат мобильного приложения Рекорда? Скоро будем включать ваши голосовые. Но мы начинаем, вейкаперы, погнали, пятницу.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 29 мая.
2: Ага. Овны, будьте сегодня добрыми и отзывчивыми, а обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас.
3: Тельцы, сегодня не время раскачивать лодку, будьте уравновешены.
1: Близнецы, будьте готовы к тому, что задача примирения конфликтующих сторон падает на ваши плечи сегодня.
2: Раки, сегодняшний день должен быть довольно удачным. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык.
3: Львы, сегодня вам придется немало потрудиться, слишком много необходимо сделать сразу.
1: Девы, чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача.
2: Весы, пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают.
3: Скорпионы, для вас сегодня правила пишут для того, чтобы их нарушать.
1: Стрельцы, инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему – это неразумно.
2: Козероги, вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии.
3: Водолей, сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения пойдет вам на пользу.
1: Рыбы, сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Всем хорошего дня, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане. Не то, что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
0: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дворец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL. Комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvoriz-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляется АОТ-банк. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.

0: Вместе в МЦ «Космос».
1: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco@b2b.ru. 990-001.
2: Саваде-ха, инде.
3: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Телефон рекламной службы 992 300.
6: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
0: Всех

0: Ждем ваших голосовых сообщений. Какое вы транспортное средство сегодня, друзья?
1: Какая тачка?
0: Да, не только тачка, но тачка, тачка садовая, может быть, да, тоже подойдет как транспортное средство. Все, что движется, в общем, запишите
1: что
0: нам голосовое.
1: Что вы движущиеся?
0: Вот, или так, как хотите. А мы пока к новостям. Ребята, там такая история произошла, я не знаю. Вы же любите гамбургеры?
1: Да.
0: Но скоро вы перестанете их называть, потому что гамбургеры в России хотят переименовать в кокошники. Неожиданно, да? Инициатива депутатов, кстати. Все ради борьбы с англицизмами. Ну да, это в этом же проблема. Также рассматривают варианты котлетник и ленинградский бутерброд. Вот как хотят еще назвать.
1: Ну вот второй и третий вариант хоть как-то по смыслу, понимаешь? Котлетник, да, междубулочник, ленинградский бутерброд. Это все по смыслу.
0: Междубулочника не было, Ань.
2: Межбулочник.
1: В смысле, я сказала это вслух?
0: Да.
1: Я не говорила этого.
0: Хорошо.
1: Просто кокошник, это же по смыслу вообще другое. Это головной убор.
2: Ну да. А как люди будут приходить? Скажите, а что у вас про межбулочек?
0: Так это курочка.
2: Достаньте, пожалуйста, а то вы ходите, крякайте.
0: Мне кажется, им нужна наша помощь. Ну, кокошник явно не подойдет. Бутерброд еще как-то более-менее.
2: Нет.
0: Котлетник, ну нет.
1: Что? Я же говорю, межбулочник.
0: Межбулочник — это раздел.
2: Слушайте, но это же еда, придуманная не нами, и название ее придумали не мы. Почему оставить-то? Ну, нельзя.
1: Надо пойти от города. Гамбургер. Есть Гамбург.
2: Гамбург. А мы...
1: Соответственно,
2: Питербургер.
1: Есть Петербургер.
2: Петербургер.
1: Петербургер, да.
2: А в Москве как? Москва-бургер.
1: Москоубург.
2: Так все равно бургер плохо.
0: В этом и суть. Не в гамб было дело. Вот.
1: Почему? Питер...
2: Питерброд.
1: Питерброднер.
2: Питерброднер, да.
1: Питерброднер, нормально?
2: А у меня вопрос, а там больше заняться нечем? Вот нам гамбургеры портят все. Мы от этого страдаем.
0: Ну, смотрите, также чиновники предложили снимать рекламу о вреде гамбургеров и о пользе русской каши. Вот, после которой человек прекрасно себя чувствует и бежит на работу.
2: А какой именно русской каши? Не все каши одинаково полезны.
1: А хэппи мил с кашей как будет выглядеть?
2: Нельзя хэппи мил говорить.
0: Хэппи мил.
2: Утренняя пачка.
1: Счастливая еда.
0: Вот. Счастливая
2: еда. Веселый пакетик. А, не сюда.
0: Это все.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Кая Калласа, возможно, к ограничениях российских вооруженных сил. Так, глава МИД России прокомментировал инициативу ЕС, обсуждая сокращение армии России в случае начала переговоров по Украине. Ранее Каллас также призвал Владимира Путина прекратить огонь для старта мирного процесса. Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз овощей, клубники и зелени из Армении. Ведомстве заявили, что решение связано с участившимися нарушениями при поставках плодоовощной продукции и необходимостью обеспечить фитосанитарную безопасность. Дональд Трамп заявил, что поддержит Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении 7 июня. Президент США назвал армянского премьера большим другом и лидером, который делает страну сильной, богатой и безопасной. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров Колбасницах, Матрикс, 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. Колбасницах, Матрикс уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Ваши голосовые, давайте послушаем, как и обещали, какое вы транспортное средство. Сегодня вот с Павла и начнем.
1: Привет, твои каперы. Я тот самый китайский грузовик, которого подняли, а разбудить забыли.
0: Вы знали такое про китайский грузовик?
2: Нет.
0: А, паразит.
3: Доброе утро, страна. Привет, твои каперы. А я, наверное, паровозик. Др-др-др. А в трубе все больше дыр. Причем с каждым годом все больше и больше. То одна проблема возникает в здоровье, то другая.
0: Я, кстати, не оскорбил его, у него ник такой просто. А то вы подумали, что я назвал слушателя паразитом. Вот, они же сами пишут, придумывают в чате.
4: Да, о паровозиках, вон, знаете, этот паровозик, который смог.
0: Это майор Пейн, да?
4: Да.
0: Чух-чух, Филипп.
5: Добренькое-добренькое утро вам всем. Вайкаперы, страна. Сегодня я ощущаю себя автомобилем, я их называю дрыщ-пак. Это из разряда вот машинки вот такие вот одноместные или двухместные, как Smart, Deo Matiz, Hyundai Getz. Вот эта вот маленькая такая, хочется свернуться там вот внутри со своим двухметровым ростом, и чтобы тебя вот никто не трогал.
2: Вот Алена тоже пишет, что маленькая электрическая тачка типа смарт, которая помещается на любой парковке.
0: Как тук-тук, да, вот эти вот таксишки маленькие в Египте. А, Василий.
2: Тук-тук в Таиланде.
6: Доброе утро, Вселенная Рекорд. Доброе утро, вайкаперы. Это Василий Васильевич из города Гродно, Беларусь. Я транспортное средство, думаю, трехколесный желтый маленький велосипедик. Потому что всегда такое настроение. Своеобразное детское веселое. Спасибо вам. Всем привет.
0: На здоровье. Майя Юнивич.
7: И каперы, привет. В душе я гелик. Но так как я рожден в СССР, по паспорту УАЗик. Пройду я там, где волки спать боятся. Жене, дочке, привет. Всем пока.
0: Пока.
4: Выражение такое, волки спать боятся. Смешное где-нибудь. О, туда не пойдем.
0: Волки спать боятся. Александр.
8: И всем пятничная страсса. А я, знаете, я современный, вот эта машина-гибрид, которая работает и так, и сяк, и подзаряжается, и все, короче, она может, и все функции. Но в данный момент меня буксирует, потому что я немножечко, так сказать...
2: Что?
4: Перезаправился не тем
0: топливом. На автопилоте он. А, Максим.
9: Привет, вейкаперы. У меня сегодня день рождения. Ровно 18 лет назад я родился. Забирай меня скорей, увози за 100 марей и целуй меня везде. 18 дней уже. Вот такое у меня настроение.
4: Да, а караоке,
9: из транспорта я автомобиль.
0: Вот и достаточно. Просто похвастался, Макс. С днем рождения тебя. Максим, маленький пробег у него. 18 лет всего, да? Казалось бы. Еще все впереди. Далее.
10: Доброе утро, вейкаперы из Минска. Я сегодня троллейбус, как и всегда, впрочем. Потому что секс-транспорт, пока две палки не поставишь, не доедешь. Ну и плюс я его вожу. Людишек. Всем привет.
0: Людишек. Ваше наблюдение. Ну что, машины, погнали в эту пятницу. Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Ах, какая красота! На велосипедах малышня! Даша на красном, а Саша на синем! Радуга цвета в каком магазине?
15: В Ёлкин дом скорее вы спешите! Трехколесные велики деткам купите! Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
16: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
3: Телефон рекламной службы 992

0: представляют. Еда за 10 минут.
1: Всем доброго утра! Шеф Газарян на пороге лета приветствует вас и предлагает вам записать или запомнить очередной рецепт блюда не только вкусного, но и быстрого в приготовлении. И сегодня мы завершаем разговоры о блюдах весенних. И завершаем мы рецептом блюда, которое мне было представлено как самый полезный сэндвич. Ну а насколько он полезный, судить вам. А то, что он вкусный, это факт. А готовить этот сэндвич мы будем из хлеб ржаной формовой, прямоугольный, 4 кусочка. Одно большое очень спелое авокадо, 6 ломтиков вяленых томатов, небольшой кусок дайкона, сок половины лайма, свежемолотый черный перец, соль для намазки. Один небольшой пучок любой зелени, петрушка, кинза, укроп, 4 столовые ложки оливкового масла или масла от вяленых помидоров, 1 чайная ложка зеленого соуса ткемали, свежемолотый черный перец и соль. Начнем с приготовления намазки для сэндвича. Для этого мелко порубите зелень, положите в стакан погружного блендера, добавьте ткемали, оливковое масло, взбейте в пасту, приправьте солью и перцем. После очистите дайкон от кожицы ножом для чистки овощей. Нарежьте его как можно более тонкими кружочками. Чуть посолите и сбрызните соком лайма. Очистите авокадо, разрежьте авокадо, достаньте косточку. Нарежьте мякоть тонкими ломтиками, посолите и сбрызните соком лайма. Далее тонкими полосками нарежьте вяленые томаты, предварительно немного обсушив их бумажными полотенцами от излишков масла. Обжарьте куски хлеба в тостере или на сухой сковороде. Если хлеб очень свежий, этого можно не делать. Смажьте все куски с одной стороны намазкой из зелени. После чего соберите сэндвич, выложив на половинку кусочков сначала авокадо, потом помидоры и дайкон. Накройте оставшимися кусками хлеба и сразу же к столу. Ну а я желаю вам приятного весеннего аппетита и бомбических последних весенних выходных. Услышимся через неделю, уже летом. Пока, пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: Доброе утро и всем привет! 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой на рекорде.
2: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
3: Привет, друзья, всех с пятницы. Поздравляю, сегодня последний весенний день. Далее мы с вами встретимся уже на колбасном цехе, а потом в понедельник вообще летом. В этом часе играем с девчонками. Готовьте чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: Сколько информации. Да? Зарегистрируйтесь там еще. Это самое важное тоже. Да, ребята, мы к новостям пока. Новый тренд. У девчонок причем. Девушки доводят себя до истощения и увеличивают грудь до нереальных размеров, чтобы нравиться мужчинам. Есть даже пример, как это выглядит в наших социальных сетях. Переходите, смотрите. В общем, есть одна девушка. Вот ее взяли за основу мы сегодня. 21 год ей. Она живет в Дубае. Рост у нее 176 сантиметров. Весит всего 37 кг.
4: Это очень мало.
1: Считает свою огромную и так грудь слишком маленькой, поэтому готова на операции, чтобы нравиться мужчинам. Она говорит, цитата: «Мне всегда хотелось выглядеть экстравагантно и не быть похожей на большинство. А могу сделать 5 операций за один год», заявила девушка. Вот. Странно, странно.
4: Вы меня простите, там, но я вот сейчас рассматриваю фотографии, это анорексия при таком росте.
2: Там между строчек нужно читать, ты что? Там же она говорит,
5: помогите мне, отправьте меня в больницу, у меня что-то с головой.
1: А причем видно, сама-то девушка красивая, если бы она чуть пополнела, действительно, ну, нет, выглядела это... бы...
2: О, открой вот эту фотографию последнюю. У нее три головы.
1: Ну да, да.
4: Две из них в шапочке?
2: Ну да.
4: Но... Нет, ну правда, это анорексия на, прям по фотографиям. 37 килограмм при таком росте, это ненормально.
1: Это ее выбор, да? Нам ну, она согласна, не да. для этого нужна. У нас тема сегодня следующая. Какие действия и мысли противоположного пола вы не понимаете? Вот мы не понимаем, почему так девушка делает, да? И, так, стоп, смотрите, я предлагаю битву полов не начинать сразу.
4: А давайте да, сразу поменяемся.
1: Предлагаю культурно начать. Вот смотри, у девушек к парням есть вопрос. Вы что-то не понимаете, что есть у нас, как мы мыслим, ход этого всего. И мы что-то не понимаем, для чего вам что-то. И мысли, и предметы. Давайте так, в социальных сетях у нас девушки, например, пишут вопрос к парням. Парни на них отвечают. Коммуникацию устроим. И да, наоборот.
4: Да. Открытый диалог, так сказать.
1: Да, мы же все-таки из культурной столицы.
4: Не монолог.
1: Да.
4: Не высказывание.
1: Поссориться мы успеем в следующем часе. Да. Начнем хотя бы все культурно.
2: Пойду вот, в тамбур поорусь.
1: Вот я начну. Вот Ань, да?
4: Да.
1: У нас в студии представители всех полов. Я не понимаю, зачем, когда вы готовите, вы поджимаете ногу к другой ноге и устанавливаете, получается, обычно правую ногу на вот ляжку левой ноги. И вы стоите как фламинго.
4: Да, я поняла.
1: Да. Да, вот, ну как, и вы так готовите.
2: Стоп, подожди, а ты спросил про готовку Ани?
4: Вот у меня тоже вопрос, понимаешь? Ты сейчас мне открыл мир готовки и мир позы фламинго, о которой я даже не знала, потому что теперь я захочу поготовить ради этой позы.
2: Ты бы сейчас сказал, вот я вас блондинок, Ань, не понимаю, ну-ка расскажи мне.
4: Вообще, это баланс, понимаешь?
1: Баланс.
4: У тебя в одной руке вот эта палочка, которая мешать, понимаешь, это на талии.
1: Рука.
4: Короче, да. Рука, да. Ты, получается, фламинго, просто делаешь баланс. Так реально удобнее стоять. Мне кажется, я вот сейчас в этой позе веду эфир, сразу тоже лучше.
1: Вот так культурно и начнем. Мальчики спрашивают у девочек, девочки у мальчиков, все друг другу отвечаем.
4: И сразу же ответочка. Почему вы умираете при температуре 37,2? Все.
2: Так, стоп, но мы, во-первых, не умираем, а во-вторых, ученые доказали, что эта температура очень плохо переносится.
4: Субфебрильная.
2: Что?
4: Она так называется.
2: Ну, как, не важно как, но переносится она плохо.
4: Важно как.
1: В общем, да, культурно. Начнем, девочки спрашивают, у мальчиков мальчики, у девочек все друг другу отвечаем. И все это в социальных сетях наших.
0: На рекорде.

0: Начинаем. Культурно. Какие действия, мысли противоположного пола вы не понимаете? Собираем все вопросы, отвечаем по полу. Вот Полина, например, спрашивает, почему некоторые отращивают усики и пушок на лице, когда там ничего нет? Вопрос к мужчинам, естественно. Да?
1: Ну, кстати, да, когда это редко, ну, редкие волосы, смотрите, зачем?
0: Смотрите, это происходит обычно когда? Когда мы в периоде школьных лет, да? Наша жизнь длится от гадкого утенка до альфа-самца. Каждый проходит ее в школе.
1: Сейчас вы альфа-утенок?
0: Да. В школе у нас, получается, мы страшненькие, это априори. Посмотри на всех выпускных альбомах каких-то там и 9 класса, 8, 7, ну, выглядим мы так себе, девчонки даже выше нас
1: некоторые. Нормально, как Джастин Бибер вы выглядите.
2: Нет, не тот тип для сравнения. Слушайте, но не, в детстве-то понятно, люди не сбривают вот эти усы, потому что как только ты сбриваешь, вот первый вот, волос становится жестким. Прям сразу же, то есть ты вот первый вот этот пушок, как говорится, сбрил, а потом на тебе, но колючка, это, кактус на лице.
0: Это и первый волос на теле, его надо беречь, да. Конечно. Потом вдруг не появится, нам же никто не рассказывает, что дальше что-то там будет расти.
2: Вот, а те, кто отращивают во взрослом, ну, все хотят попробовать, что будет ли у него борода или нет. Но
1: мне кажется, вопрос был в другом. Если жиденько, нафига отращивать?
2: Все хотят попробовать, будет ли расти или нет.
0: Мы экспериментаторы.
2: А вдруг он средства какие-то попробовал? Может, он там бобра в себя тер?
1: Я поняла. Втирают бобра, например, станет гуще или нет. Понятно.
2: Да. Но в целом не надо.
0: К девушкам. Андрей Кош, 73. В шкафу полно вещей. Причем не только одежды. Половину можно просто выкинуть. Но нет же. Мне все нужно. Что не нужно? Нужно, если ты даже сама не понимаешь, что там лежит и где именно. Действительно, зачем такое количество?
1: Ребят, вы не понимаете. У нас просто очень много ролевых всяких частичек. И, понимаете, вот мне сегодня не хватает гардероба, чтобы пойти и одеться на Матрикс. Вот зачем я выкинула какие-то шмотки, понимаете? Это все всегда в какой-то момент может пригодиться.
0: А, я понял. Это для будущего, грубо говоря, да? Вы, как Плюшкины. Просто копите, это... чтобы было на каждый момент.
1: На самом деле мы не так много и копим. Но нам нужно ощущение. Понимаете, почему мы все время говорим, что мне нечего надеть? Нам нужно, на самом деле, ощущение нового платья. Так просто ощущение.
2: Проводили же эксперименты мужики, когда они говорят, типа, выброси эти вещи. Они мне нужны, отстань. Потом через некоторое время приносит ей ее же платье. Говорит, вот я взял тебе платье. Отстой, поганый, выброси его. Он говорит, давай выбросим.
0: У Димы классный вопрос. Почему 3 раза в неделю для них это норм? Да, меня тоже удивляет, почему не 6?
1: Это вопрос от мужчины к девушке.
0: От мужчины к девушке.
2: Про половые отношения.
0: 3 раза в неделю. Это
1: Тут, на самом деле, я вам сейчас отвечу, что гормональный фон у каждого человека разный. И тут есть в паре либо совпадают хотелки и биологические часы, либо не совпадают. То есть здесь нужно конкретно, индивидуально, чтобы двум человекам было комфортно в графике, в биологических часах. Вот.
2: Нет, надо спросить у него. Он про какую-то конкретную женщину сейчас спрашивает. Может, нам ей предъявить?
1: Да, может, мы у нее просто спросим.
0: Веди ее в чат.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
3: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов. По данным ООО «Автостат».
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: «Соуиз» — это комфорт.
3: Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
10: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
13: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Напоминаем, что у нас игра через минут 10, поэтому, девочки, она сегодня для вас по пятницам. Напишите нам в чат мобильного приложения Рекорда слово «игра». Мы случайным образом выберем одну из вас, с кем свяжемся. Сами и в прямом эфире сыграем и отдадим приз. Мы будем только рады. Ждем, девчонки, ваших сообщений. Пока обсуждаем, какие действия, мысли противоположного пола вы не понимаете. Отвечаем на это все в прямом эфире. Ваши же вопросы задаем.
1: Почему девушки не могут прямо сказать, что нужно сделать или что нужно купить? Зачем мне эти загадки постоянно разгадывать?
0: Кстати, да, почему вы всегда вот эти задаете философию?
2: Есть
0: такая действительно тема.
1: А я достаточно прямолинейна.
0: Мы вот эти намеки должны ваши понимать почему-то какие-то.
2: Ты не догадался, я же левым глазом моргнула.
0: Нет, бывает такое.
2: А это клубничный зефир был.
1: Слушайте, ну может быть это в начале отношений какой-то мир, загадка.
2: Не, к сожалению, нет.
1: Нет, я как раз за то, что нужно прямым текстом сказать. Не вижу смысла вообще.
2: И причем это касается не только твоей второй половинки, это в принципе некоторые девочки так общаются.
1: Я очень давно поняла, что все загадки обычно транслируются вообще по-другому, поэтому лучше прямо сказать.
0: Найтвул спрашивает, интересно, когда в отношениях с одним, а пишет бывшему, зачем?
1: Кто?
0: Такой, ну вот девушки бывают так поступают, вот, видимо, он не понимает, зачем это делают. Ну это...
2: Так не надо делать.
1: Это все противоположный пол делает. Если девушка пишет бывшему сама в отношениях, значит, в этих отношениях ей чего-то не хватает. Но это не значит, что она любит бывшего. Просто где-то что-то не хватает, вы подумайте, чего, раз она так делает.
2: Не, я, наверное, да проще. Если она в отношениях пишет бывшему, то и она скоро станет бывшей.
1: Вот, тоже верно. Ну, потому что не надо так делать.
2: Ну, конечно, он же бывший.
0: Интересно, Александр спрашивает. Не понимаю, зачем наращивают ногти-когти? Чтобы по дому меньше делать работу? Почистить картошку даже неудобно. И другими делами домашними неудобно. Зачем вообще наращивать?
1: Честно, я сама не понимаю девчонок, которые наращивают ресницы, волосы, ногти, сиси, писи. Не знаю, в общем...
0: Понеслось. Последнее, подожди.
2: Это в Таиланде где-то, да?
0: Это не у нас, да, по-моему?
1: Я не знаю, меня что-то понесло просто по частям тела. Я вообще за натуральность, правда. Ну, я сама не понимаю девчонок. Тем более, я недавно в очереди, мы когда из Китая летели, была очередь из туристов. Это сейчас так странно выглядит, вот эти все нарощенные волосы, ресницы, брови. Это все очень странно.
2: Ну, смотря где делаешь. Ну, на спине выглядит ненормально. Я имел в виду.
1: Я не знаю, заметили вы или нет, но тренд все равно на натуральности. Все вот это ушло на второй план.
0: Да.
1: Плюс, на самом деле, есть уже у этого подоплека. Как бы все подорожало, и, соответственно, ценник... Не все готовы тратить эти деньги, потому что это много съедает из бюджета ежемесячно, если ты постоянно это делаешь. Поэтому вот появился тренд на натуральность.
2: Я в данном вопросе скажу так. Зачем это делать дешево? То есть имеется в виду плохо. Потому что есть некоторая проблема, когда у девочек проблемы с волосами. Ну так, и они наращивают. Если это сделано хорошо, то пожалуйста. Ну, то есть там редкие...
1: Тебе нравится волосы запускать в капсулу?
2: Кого? В
1: капсулу? Капсулы.
2: Типа приклеенные, которые капсулы? Но я не пробовал.
0: Какие действия и мысли противоположного пола вы не понимаете? Девочки, пишите, мальчики отвечают. И наоборот тоже пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал наш.
1: Да, и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
2: Все верно.
3: Вейкаперы на

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве АЭС «Балхаш» по итогам переговоров Путина и Токаева в Астане. Президент России заявил, что проект реализуется при участии «Росатома» и будет финансироваться за счет российского экспортного кредита. Минтранс предложил разрешить водителям оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Речь идет о платных стоянках без шлагбаумов и автоматических систем фиксации. Согласно закону, автомобилисты смогут внести оплату в любой момент до конца дня с начала парковки. Россияне с включенным VPN начали сталкиваться с ограничениями на YouTube. Пользователи сообщают, что при попытке посмотреть некоторые ролики, сервис требует отключить VPN или прокси, чтобы предлагать наиболее подходящий контент. Также на отдельных каналах могут не отображаться новые видео, в основном проблемы затрагивают контент с региональными лицензиями. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
3: Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Санкт-Петербург, 12+.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности за запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В

0: Новые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Сейчас вы хотите.
2: Чисто пятничная игра и чисто для девчонок. С нами на связи Оля. Оля, привет.
3: Здравствуйте.
4: Привет, Оленька. Из какого ты города?
3: Из Воронежа.
4: Ой, из Воронежа. Прекрасно.
2: Оль, мы разговариваем здесь, что не понимаем, в противоположном поле. У тебя есть вопросы к мужчинам сейчас?
3: Нет.
2: Нет, все. Абсолютно нет. Оля все понимает. Прекрасно. Тогда правила игры объясняй.
4: А, все очень просто. Два пацана, один иностранный язык. Кстати, какой сегодня?
2: Хинди.
4: А, хинди. Ну, вряд ли ты учила хинди. В общем, где-то будет подкат, а где-то будет непонятно что, абракадабра. Твоя задача – включить интуицию, открыть свое сердечко и понять, где же комплимент. А ты готова?
3: Давайте.
4: Итак, Оленька, подкат от Никиты.
2: Мужики с покара драконы косильщика ранащины, так и мои оси рачу команда каюга бансакун.
4: Очень красиво, очень красиво, очень.
5: Звучит очень интересно.
4: Подкат от Станислава.
5: О, поехали.
6: Иса сапсе махатвапур, чизнахне, хе унки репшен сапсе матхатнапур хаиль.
2: Стас на своем говорил.
4: Так, я сейчас Дуолинго найду этот язык, очень красиво.
5: Так, я просто... Же... Нет, сейчас я буду говорить. Это я прочихался.
4: А.
2: Оль, вот, прозвучало.
3: Да.
2: Две фразы. Сердцем выбирай, кто сказал тебе комплимент, а кто нет.
3: Ну, последний, если первый.
2: Что? Последний как первый? Нужно выбрать одного, Оль.
3: Ну, кто говорил первым?
2: Первый. Я говорю. Правильно, потому что я сказал, какого дракона мне нужно убить, чтобы стать достойным такой принцессы, как ты. Вот что я сказал тебе на хинди.
5: Это вот так вот звучит?
2: Это вот так звучит.
3: Красиво.
4: А, Станислав, у вас что было?
5: Я сказал, бабки не главное, главное их пенсия.
2: Тоже совет неплохой. Оль, мы тебя поздравляем, приз твой, и ты можешь передать привет, кому хочешь.
3: Я передаю привет своему сыну, своей снохе, своему внучку, который пойдет в этом году в первый класс. Вот. Маме своей, которая, слава богу, под 90, она еще жива и радует меня.
2: Классно!
3: Спасибо. Всем своим снохам.

0: Герман.
1: Всем знакомым ловите от Оли. Привет, и мы к ним присоединяемся. Вы ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы у Вейкаперу.
2: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: телефону 49 49 91.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
4: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
5: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
4: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.

0: космос.
1: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Кутер Подгорный, Озерная, 80.
2: Телефон рекламной службы.

0: Продолжаем обсуждать, что девушки не понимают в парнях, парни в девушках, да, такое культурная битва полов из культурной столицы. Ань, я сразу украду у тебя сообщение из чата мобильного почему? Приложения Рекорда, потому что действительно, Виталий, вот почему мужской пол виноват за то, что вам приснилось? Это реально проблема.
1: Но настроение-то уже испорчено, какая разница?
0: В смысле? Так это ваш сон, мы вообще в нем не виноваты.
1: Ну настроение-то плохое после такого сна.
2: И не дай бог в этом сне ты поехал куда-то без нее. Поговорил с другой женщиной.
0: Обнял другую, да. Да как ну, это вообще связано?
1: Вам вообще кранты.
0: Так вот почему это так? Это же сон.
1: Потому что настроение испорчено, вот и все.
0: Ну, это разве объяснение?
1: Ну, согласна, что это неадекватное осуждение.
0: А есть лайфхак какой-то, как вот это быстро убрать этот градус террора?
1: А, главное не говорить сон в руку.
0: Вещи, да, главное его
1: добавить. Чтобы он не исполнился.
0: Не добавить.
1: А, я знаю, как вы успокоите, скажите. Зайка, чтобы он не сбылся, этот сон, расскажи его мне, пожалуйста.
3: Да, иначе там меня уже ждут, давай быстрее.
0: А потом будет фраза «Я зайка», ее ты любимый назвал во сне, да, и понесется вот это, главное зацепиться.
1: Так, почему женщины любят, ценят, скучают по тем, кто о них ноги вытирает, предает и изменяет, а с нормальными, заботливыми пацанами не ёкает, их используют и выкидывают?
0: Кстати, бывает такое, действительно.
1: Согласна. Девчонкам нравятся плохие пацаны, не знаю почему.
3: Да слушайте, это и девчонкам так же. Ой, и по, ну, парням в девчонках тоже нравится. Чем недоступнее, тем лучше. Потому что человек всегда ищет себе проблему. Если все слишком гладко, значит ему, ну, ему не комфортно.
1: Значит, побрито.
0: Ну тогда...
3: Если побрито, то парень не задает вопросов. Все отлично.
0: По идее, мы должны все любить Иришку Чики-Пики.
3: Нет, давай так. Не влюбляться в мусорку, имеется в виду. Не то, что она должна быть отвратная, она должна быть недоступная.
0: Я понял.
1: Ребят, ящик Пандоры. Одного понять не могу, Алексей пишет. Мне жена уже 19 лет голову пилит стульчиком. Неужели сложно самой опустить и поднять обратно?
0: Ну,
1: 19 лет у нас это война.
0: Популярно и в ТГ подобное про стульчики.
3: Надо сделать автоматически.
0: Но здесь просто договориться. Мне кажется, здесь нет ответа ни у одного пола на это. Просто вот договоримся.
1: А мне кажется, должно быть поровну.
3: То есть он на серединке должен быть?
1: Нет, ну как бы кто-то один, например, поднимает.
0: Есть устройство.
1: Кто-то один опускает.
0: На маркетплейсах, которое автоматически поднимается вообще.
3: Да?
0: Уже время технологий, друзья. По-моему, даже когда на него не давишь, оно автоматически поднимается. Поэтому можно решить эту проблему. Скиньтесь.
3: Либо квартира с двумя санузлами.
1: О, вообще, это идеально.
0: Все, все. Осталось решить, кто больше на нее заработает.
1: Я не понимаю, когда моя жена говорит, что мы давно нигде не были, но когда я ее зову куда-то, она говорит, я устала.
3: Но ты не понимаешь, что такое нигде. Нигде это где-то возле моря. Я думаю, что так.
1: Локация другая, да.
0: Продолжаем обсуждать, какие действия, мысли противоположного пола вы не понимаете. Противоположный пол. Отвечаем на вопросы в наших социальных сетях друг другу и ждем ваших сообщений.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, змея может делать холостые укусы без яда. Все это для того, чтобы отпугнуть крупное животное или даже человека, предпочитая экономить токсин для охоты. То есть может цапнуть, яд не выпустить. Может показывать, что цапнет, но яд не выпустит. Поэтому, знаете, вообще, да, есть факт. Я просто люблю рептилий всяких вот этих хладнокровных. Реально. Змеи никогда первыми не нападут на человека. Они всегда будут стараться убежать. Поэтому если вы пройдете мимо, змея не будет на вас нападать, если вы не сконцентрируетесь.
2: То есть ты полетишь на самолете, где куча этих гребаных змей.
1: Хватит этих гребаных змей на этом гребаном самолете. Это мой любимый фильм, я недавно пересматривал.
2: Представляешь, у змеи есть еще одна функция, то есть они пугают жертву, они присылают смс-ку: отойди, укушу.
1: В Максе.
2: Нечего тебе делать.
1: В общем, просто, знаете, много также неядовитых змей.
2: А есть же змеи, которые плюются ядом.
1: У нас нет таких, по-моему.
2: Ну, у нас нет.
1: Вот в Ленобласти, я знаю, по-моему, всего две ядовитые змеи.
3: Я и кто?
2: Поверь. И бывшая.
1: Да, и бывшая. Все, но вы в безопасности. Вы
2: знаешь,
1: мы вас контролируем.
2: Змея, которая, ну, экономит яд и находится с пистолетом.
1: Это уже мультики. Сын Льва Толстого, Лев Львович Толстой, был антитолстовцем, предлагаете? И писал в своей книге, что никогда не сделал более разрушительной работы ни в одной стране, чем Толстой. Вот он, в принципе, презирал вообще все, что написал.
3: Вот что значит отцы и дети.
1: Да.
2: Я думал, что сына Льва Толстого должны звать Симба Львович Толстой.
1: Опять мультики, да? 1 грамм серебра можно вытянуть в проволоку длиной примерно 1.5 километра.
2: Ничего себе.
3: Это она вот тонюсенькая, невидимая?
1: Ну, видимая глазу еще.
2: Но очень тонюсенькая.
1: 1 грамм серебра.
3: 1 грамм, это же очень мало.
1: Вот у тебя есть серебряное кольцо? Сколько оно грамм?
3: Ну, давай попробуем.
1: Вытягивать будем?
3: 1.5 километра.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic Jetta. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервис-авангард-став.ру.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте ставтеатр.ру. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
15: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
16: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.
17: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Став». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Фреш. Автомобили покупают здесь.
18: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: DJ и каперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, главная новость, наверное, это то, что стартовали продажи Honor 600 и Honor 600 Pro. Основное это то, что это не очень большие, при этом очень аккуратные телефоны, 6,57 дюймов экран, полная влагозащита IP69, хорошие процессоры Snapdragon 7 Gen 4, либо Snapdragon 8 Elite, камеры по 200 мегапикселей, в Pro-версии есть еще телевичок, большие аккумуляторы на 7000 мАч. И, конечно же, и фишки можно из фотографий делать 5-секундные видосы, причем прописывать все промпты. Штука очень прикольная. В интернете я уже выложил видео, как я научился делать сальто. Цены стартуют с 40 тысяч рублей. Компания Xiaomi также представила свои телефоны Xiaomi 17T и T Pro. Аккумулятор 6500, быстрая зарядка 67 Вт. А внутри мощный Mediatek Dimensity 8500 Ultra. Основная камера на 50 мегапикселей и телевичок на 50 мегапикселей с 5-кратным оптическим зумом. Цены в Европе начинаются от 750 евро. Ну а компания Huawei представила свои часы Watch Fit 5 и Fit 5 Pro. Они ориентированы на фитнес, яркие экраны, улучшенные датчики здоровья и длительная автономность. Пятые фиты стоят 19 тысяч, фиты 5 Pro 26. В Китае, кстати, базовая версия стоит в районе 12-13 тысяч рублей. Ну а компания Redmi представила свои первые полноразмерные наушники с активным шумоподавлением Redmi Headphones Neo. 40-миллиметровые динамики с титановым покрытием, Bluetooth 5.4, шумоподавление до 42 дБ, автономность до 72 часов работы и около 40-50 часов со включенным шумодавом. Есть еще быстрая зарядка, цена, кстати, очень приличная, 4000 рублей. Xiaomi, кстати, представили еще свой Smart Band 10 Pro. Большой экран 1,74 дюйма, яркость 2000 нит, автономность 21 день. Это все произошло в Китае, поэтому цены в Китае 399 юаней, либо $60. И компания Honor тоже выкатила свои часики под названием Honor Watch 6+. Полноценная влагозащита IP69, 17 дней автономности. Часы ориентированы на активный образ жизни, вода, пыль, экстремальные условия, ну и, конечно же, набор фитнес-функций. И еще компания Huawei представила новый телефон, называется он Nova 15 Max. Это средний ценовой сегмент, большой экран, хорошие фотовозможности, аккумулятор на 8500 мАч и еще есть специальная кнопка X. Ну, маркетологи любят подобные штуки. Тонкие рамки, смартфон выглядит очень элегантно. И это все самые интересные новости, которые случились в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваш вопрос. Поэтому, если вы хотите узнать, iPhone или Samsung вам стоит приобретать на лето, а может быть, вы хотите купить китайца, и вполне возможно, у вас есть 60 тысяч рублей, а может быть, 20 тысяч рублей. Любые вопросы прямо сейчас присылайте при помощи приложения Радио Рекорд. На самые интересные ответим свои каперами через 15 минут. Не прощаемся.
0: Техноблок. По пятницам в Вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам подрабатывать с 12 лет. По ее словам, многие дети уже в этом возрасте хотят летом зарабатывать свои первые деньги, однако действующие законы такой возможности не дают. Развитие искусственного интеллекта может изменить формат защиты дипломов в российских вузах, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, акцент могут сместить с проверки текста на устный ответ, чтобы лучше оценивать реальные знания студентов. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к турнирам сезона 26-27, сообщили Федерации хоккея России. В организации заявили, что Международная федерация хоккея не смогла привести достаточных аргументов для продления запрета. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Лига чемпионов. Финал. Только Вокко. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокко. 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Ну что, самое время Филу отвечать на вопросы, тем более он сам этого просил, сам этого хотел, и мы, как всегда, не против этого. Фил, привет.
1: Да, здорово, всем привет.
2: Доброе утро. Итак, здравствуйте, сломались беспроводные наушники. Какие купить? Бюджет 3-5 тысяч.
0: А?
1: Ну что, тут хороший бюджет, поэтому в этом бюджете можно найти наушники Realme. У них серия называется Realme Buds Air, там 4, 5, 6, ну вот, например, 5, 6, 7, это самые актуальные, можно смело брать, вообще у них даже 9-я вышла, ну, они все примерно одинаковые. Еще Huawei-ские FreeBuds, называются там 5i, 6i, 7i. Вот эти тоже можно смело брать. И еще OnePlus-овские наушники, они называются OnePlus Buds. Тоже там 2, 3, можно тоже смело брать.
0: Поехали дальше. Если я нахожусь в зоне СВО, у меня есть не 20, не 60, а 100 тысяч рублей. Какой флагман можно взять? Samsung есть, из китайцев имею в виду. Нужен очень дорогой китаец, какой-то топовый, Фил.
1: Очень дорогой. Ну, вот 20 самых дорогих китайцев, которые сейчас можно приобрести, это Vivo X300 Ultra, по которым я сейчас, например, разговариваю. А также есть Oppo Find X9 Ultra. Это два крутых китайца с крутыми камерами, все там самое-самое крутое. А в Oppo вообще есть 10-кратное оптическое увеличение, чего нет сейчас ни у кого. Вот два, это самых крутых.
2: Так, бюджет 2 МРОТ. Телефонами пользуюсь по 5 лет. Сейчас срок покупки подходит. Айфон уже не тот, китайцы делают вещи, но люблю Samsung. Как понять, что купить? Помогите.
1: А МРОТ это сколько? Это типа сколько там?
2: Ну,
1: 30,
2: смотри,
1: 40, 50?
2: МРОТ, подождите, МРОТ сейчас 27.
3: Так нам нужен регион, наверное, там уже зависит от этого, какой
2: на
3: МРОТ.
2: На федеральном уровне 27, в Питере 31.
0: До 60, короче.
2: Короче, до 60.
1: Ага,
2: да.
1: Ну понятно. Ну, если хочешь Samsung, Galaxy S25 FE можно брать. Это, соответственно, 40 там с лишним тысяч рублей. Либо взять небольшой Galaxy S26 или 25, я бы не стал брать, потому что все-таки маловато аккумулятор, и это телефоны на любителя. Поэтому Galaxy S25 FE, если очень хочется, Samsung. Если все-таки не Samsung, то я бы порекомендовал, например, Vivo X300 или Vivo X200 Pro Mini.
0: Какой первый телефон купить ребенку не дороже 10 тысяч рублей?
1: У нас, наверное, какой телефон большой, чтобы у ребенка не очень там болели глаза, потому что он будет играть в игры и так далее. Что-нибудь типа Realme. Realme C85, вот смартфон, 1012 он стоит. Лучше все-таки брать 12, чем до 10. До 10 будут телефончики подтормаживать, и это будет как бы выбешивать. Поэтому лучше вот Realme C85 можно вот смело брать.
2: iPhone 17 Pro или Galaxy 25 Ultra?
1: Ну, если ты ходил с айфоном, то, конечно, тебе дальше надо покупать айфон. Если ты не ходил с айфоном, хочешь перейти на айфон, ну, купи себе айфон. Если хочется Android, то, конечно, тоже Samsung. Причем 26 утро можно не брать, а 25 хорошо.
0: Ну, отлично. Фил, спасибо тебе большое за ответы на вопросы.
2: До встречи.
1: Ребят,
2: до встречи.
1: Вам большое спасибо.
0: Все, пока, давай, пока.
1: Давай. Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL. Комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvarec-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
7: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: И еще совсем немного обсудим, какие действия мысли противоположного пола вы не понимаете.
1: Мы потом... даже не поссорились, смотри, как хорошо.
0: Все потому, что мы задали ритм петербургский вот этот. Светлана пишет, вопрос самой себе. Зачем я открываю рот, когда крашу тушью ресницы? Девочки, действительно, зачем?
2: А, есть, не знаю, насколько это правда. Да, когда девочки открывают рот, у них растягивается часть возле века, и поэтому удобнее краситься.
1: Насколько... И меньше получается вероятность, что отпечатаются реснички на веке, на подбровью.
0: То есть та, у которой мешки под глазами, та часто открывала рот. Я правильно понимаю? Такова логика. Просто Стас сейчас рассказал.
2: Та, которая часто открывала рот, у нее синяки под глазами.
0: Поехали дальше.
1: Почему мужчины часто говорят «посмотрим»? Потому что это гениальное выражение. Оно не обозначает ни «да», ни «нет». Посмотрим. Вроде бы и надежду вселяет. Ну и как бы тут вероятность соскочить тоже. В общем, ребята, мы все знаем. Почему вы так говорите?
0: Это, все, это для того, чтобы не быть пустословом.
1: Да.
0: Это важно.
1: А то скажет вам «да», а потом не сможет исполнить. Все, побежите же жаловаться на него.
2: А сказать «нет» вообще невозможно. Тогда это...
0: Конечно. «Нет» — это еще
1: «нет» — это обида сразу же.
2: Это на весь день потом проблема.
0: А так посмотрим и еще думаешь, как воплотить этот план в жизнь в ближайшее время.
1: И ты знаешь, а мне нравится это выражение. Вы когда говорите «посмотрим», это так вот реально и надежда, и такое ощущение, что вы взяли в свои руки это решение.
2: Девчонки, не волнуйтесь, если перед словом «посмотрим» нет другого слова «всех», то тогда нормально.
0: Так, Евгений, мне непонятно, когда девушка отправляет тебя в магазин за чем-то непонятным, а потом не берет трубку. Вообще, что, вот эти товары в магазине, тоже не понимаю, как выбирать.
1: Объясню. Смотрите, мы вас вообще в магазин отправляем, чтобы делать свои дела. Поэтому мы быстро делаем свои дела, ну, не знаю, там, разбитую вазу убрать или еще что-то. И нам не до телефона. А вы просто идете и покупаете, что вас попросили. И не надо нас мучить. Если не берет человек трубку, делайте свой выбор осознанный, потом получите.
2: Так, мужики, живо домой, проверяйте наличие вас. Кто-то их разбил.
0: А то мы все собираемся у корнишонов и не знаем, какие взять.
1: Какие? Хрустящие корнишоны должны
2: быть. Как мы их проверим, хрустящие?
1: Гуглишь, открываешь, какие самые хрустящие корнишоны. И все.
2: Не, вариант с тем, что вот пишет, срочно ответь. Ты звонишь и не берет трубку, либо не отвечает на сообщение.
1: Я же тебе говорю, заняты мы.
2: Так зачем писать? Вы же первые пишете. Вот человек занят своими делами, пишет.
1: Потому что мы, понимаешь, мы сделали дело, мы отдали список, мы свободны.
2: Не, я не про магазин, вообще просто идешь тебе. Привет, нужен, есть вопрос. Ты говоришь, да, какой? И все, и тишина на полтора года, нет человека. Ты говоришь, да какой вопрос был? Че, где, как, ага.
1: А значит, отвлекли звонком.
0: Вот Александр говорит, постоянно изменяю жене, но только в ее снах, потом отгребаю вот за что-то. Опять вот это сны, популярная тема у вас. Вам нужно не путать реальность, мне кажется.
1: Так, ребята, лучше, когда вот это реалити со снами происходит со снами.
2: Реалити со снами, это другая тема.
0: Ты посмотри, как она сказала в эту пятницу. Когда реалити со снами происходит со снами. Поднимем уже бокалы.
2: Если во сне было со снами, то значит...
0: Все, закрываем тему, обсуждайте сами в соцсетях.
3: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. 10:01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, час с тобой будем.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения этого месяца.
4: Привет, друзья! 29 мая, последний весенний рабочий день. Встретимся мы с вами уже в понедельник, в июне, в лете.
2: Да, кстати, к новостям, очень важным. Россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на АЗС. Я нашел подробности этого всего.
4: Давай.
2: За что конкретно все это будет? В общем, разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля с 1 июня может грозить автовладельцам отказом в обслуживании или внесением даже в черные списки на заправочной станции. То есть есть официальные источники. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы АЗС. И вообще, оказывается, АЗС у нас являются частными компаниями, поэтому, знаете, если вы у колонки с телефоном будете стоять 1 июня и далее, то вам могут оказать в обслуживании. А если вы будете не согласны с этим и еще и бурагозить, то работники АЗС смогут вызвать полицию на вас. Пожалуйста.
4: Мне просто нужна пояснительная бригада, это вредно или что, опасно? Просто это давно же, я не знаю, люди оплачивают с телефонов по заправку.
2: Смотри, исключением является только оплата по QR-коду на терминале. У терминала ты можешь оплатить телефоном, по идее, в саму АЗС, когда заходишь.
4: Из машины ты не можешь оплатить.
2: Искра, предполагается, возможно, какая-то искра. Поэтому знайте просто.
3: Ребята, ничего не бойтесь. Да. Вы стоите с телефоном у АЗС, он подходит к вам и говорит, типа, уберите телефон. Ты говоришь, я не буду, пошел ты. Он не вызовет полицию, потому что ему нельзя доставать телефон.
4: Я хочу попросить, чтобы они... Знаешь, как просили? Убери телефон, детка. Вот так.
2: Ой, опять пересмотрела. В общем, знаете, с 1 июня это правило действует, чтобы потом никто такой, ой, а почему?
4: А я не знал.
3: Вот ты же задавал...
4: А незнание не спасает от ответственности.
3: Ты же задавал вопрос, это касается только водителей или пассажира тоже?
2: В автомобиле пассажир может пользоваться телефоном. Вот такие правила.
4: Получается, в автомобиле я могу сесть и оплатить.
3: А если я высунулся из окошка?
2: То тебе будут говорить, ай-яй-яй, ты засунулся, все,
4: тебя не видно. Это полный штраф.
3: Все, я понял.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Даже не буду гадать, про что сегодня. Давай, сама.
2: Эверест.
1: Ну, пора бы.
2: Ну, правда, сегодня отмечается... Помнишь, мы про эту гору Тыскам Великий рассказывал? Международный день Эвереста.
1: Да, когда поднимаются в гору, специально раздают какой-то чай попить, и чтобы туристам было плохо, это раздают те самые проводники, и потом спускают их задорого на вертолет.
3: О, я слышал, да, такую
1: тему. Да, и нам же слушатели подтвердили тоже эту историю.
2: Вот, я и пытаюсь...
1: Писали слушатели, говорят, да, действительно так, лучше брать с собой воду и пить только свое, не брать ничего у проводников.
2: Вот это жестко, конечно. Так, гора, она же Джомолунгма, находится на границе Тибета и Непала. В Непале, кстати, Эверест называют иначе. Сагарматха.
1: Сагарматха.
2: Сагарматха. Красиво.
1: Санамун.
3: Как заклинание.
2: По склонам Эвереста со всех сторон медленно стекают ледники, но они заканчиваются на высоте около 5 километров. Зимой температура, кстати, может опускаться до минус 60 градусов, а летом, даже в июле и августе, она не поднимается выше нуля. Так, у нас есть рекорд. Рекорд, по-моему, человечек в 1953 году впервые был покорен Эверест, этот год. А есть, по-моему, альпинист Аппа Тенцин, который взбирался на вершину Эвереста 21 раз, что является безусловным мировым рекордом.
1: Как его зовут?
2: Аппа.
3: Аппа? Аппа? Это из Аватара.
2: Аппа Гиби. Может, Аппа.
3: Слушайте, но вы в курсе, да, что если Эверест начнет, ну, там, все таять, то нас накроет не только снегом, но и кучей испражнений.
2: А еще мне понравился, подождите, интересный факт. Значит, ежегодно альпинисты оставляют на склонах Эвереста около 50 тонн мусора и прочих отходов. И в связи с этим пунктом непальские власти приняли правило, согласно которому каждый альпинист при спуске обратно обязан собрать не менее 8 килограммов мусора, либо заплатить 4000 долларов. Причем эти мудрые непальцы вначале берут деньги, как залог, еще до начала восхождения, и отдают эти 4000 баксов в случае выполнения нормы по сбору мусора.
3: А те, кто принесет больше, получают премию.
1: Капец, мусор забери. Тебя там еще и жидкостью отравят какой-то. Это зачем вообще?
2: Как-то странно.
1: Сидите,
2: много
1: в море.
2: Вопросиков.
1: Сидите, да, ближе к уровню моря просто.
3: Согласен.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865
17: 2-34-90-94.
18: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
19: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш». Автомобили покупают здесь.
20: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
21: Thank you.

0: Лайфовые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 29 мая.
2: Он и сегодня ваше совместное счастье примутся отравлять неприятные мелочи. Они будут похожи на мошкару.
1: Тельцы, сегодня вы с удивлением заметите, что начали забывать очевидные вещи касательно привычек вашего любимого человека.
3: Близнецы, сегодня обращайте внимание на тонкости в поведении вашего любимого человека.
2: Раки, этот день придется посвятить не самому приятному в мире общению, вам придется оправдываться.
1: Львы, сегодня вам будет особенно сложно пустить какого-нибудь человека в свою личную территорию.
3: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет вовсе не просто понять, почему его ожидания касательно вас не сбываются.
2: Весы, вам грустно и одиноко, несмотря даже на то, что вас любят. Пожалуй, вам действительно нужны долговременные серьезные отношения.
1: Скорпионы, любая, даже самая незначительная хитрость будет воспринята вашим любимым человеком в штыки.
3: Стрельцы, в этот день звезды предлагают вам крепко подумать над решением некоторых семейных проблем.
2: Козероги, сегодня вы неожиданно для себя поймете, насколько изменилось ваше отношение к вашему партнеру за то время, что вы его любите.
1: Водолеи, будьте ласковы и предупредительны с вашим любимым человеком.
3: Рыбы, будьте сегодня максимально аккуратны в разговорах с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не предпринимал официальных шагов для запуска переговоров с Россией и не направлял Москве никаких предложений, заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, несмотря на разговоры о поиске посредников, у ЕС сейчас нет собственной переговорной инициативы. Жители России стали заметно меньше курить, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, за последние 6 лет доля взрослых курильщиков сократилась более чем на 27%. Министр отметил, что россияне стали ответственнее относиться к своему здоровью, а родители чаще прививать детям принципы здорового образа жизни. Исландия впервые за многие годы стала самой дорогой страной мира, обогнав Швейцарию, сообщили эксперты. По их данным, цены там сейчас примерно на 3% выше. Главной причиной назвали туристический бум после пандемии. Он разогнал инфляцию, повысил зарплаты и ударил по рынку жилья. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Топовые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные, особенно всегда тепленькие.
2: Угу. Мужчина заявил коллеге, что от нее неприятно пахнет, а на следующий день она уволилась. А вот тут, жестоко. Если честно, вопросы. Все это в Малайзии произошло, что мужчина просто не стал даже скрывать, понимаешь? Он сказал коллеге, даме, что от нее неприятно пахнет потом. Все, она сделала вид, что как будто бы равнодушно восприняла, но на следующий день уволилась. Вот настолько ее задело. А он теперь мучается совестью. А вот как ему нужно было поступить? Ему пойти в отдел кадров надо было? Или что? Вот как урегулировать?
1: Да, мне кажется, все правильно он сделал. Если это было не первый день, да, там, а на регулярной основе, на постоянстве, да, то как бы, ну, а что, ему неприятно. Тем более, если они сидят рядом, почему?
3: Надо намекать, вешать вонючки автомобильные.
2: Так, но теперь
3: свечи.
2: У него чувство стыда, понимаешь, что, что она из-за него уволилась.
3: Было, знаешь, было
1: ну, сама же уволилась.
3: Если бы у него чувство стыда было, потому что она уволилась, а вонять не перестала.
1: А, это я.
2: Он даже готов задерживать дыхание, чтобы не ранить людей.
1: Он старался, пытался, правильно, как-то эту ситуацию иначе разрулить.
2: Нет, думаю, подождите, вот давайте реально в жизни. Вы сидите в офисе, от кого-то пахнет.
1: Так.
2: Что сделать человеку? Пойти сказать ему, либо пойти в отдел кадров, либо пойти... Ну, короче, как решить эту ситуацию?
3: Через начальство.
2: Аккуратно, чтобы...
3: Слушайте, через начальство. Есть офис-менеджеры, которые будут вызывать и решать этот вопрос. Это не задача сотрудника. Задача создать благоприятные условия, ну, в данном случае, это задача вашего начальства. Работодателя, а не твоя. У тебя должно быть комфортное рабочее место.
2: Получается, начальник должен как-то это сказать.
3: Да, конечно.
2: И не обидеть, чтобы человек не уволился.
1: Как здесь обидеть? Подождите, от человека происходит какой-то
2: так
1: запах.
2: Так я думаю, что этот человек регулярно не ощущает этот запах.
3: Возможно. Возможно, это духи какие-то новые.
1: Может, это габа китайская, да, какая-нибудь? Поехали. У меня есть очень милая новость. Российский космонавт перед выходом в открытый космос сообщил маме, что надел шапку. Представляете? Сергей Куть-Сверчков показал листок с этой надписью прямо во время трансляции Роскосмоса. После этого он вместе с космонавтом Сергеем Микаевым вышел за пределы МКС и провел в открытом космосе 6 часов и 6 минут. Там было: «Мама, я надел шапку».
3: Это прикольно. Причем она такая: «А с кем он?» «Я же говорила с этим мальчиком не гулять».
1: «Вот вы в космосе теперь».
3: «Слишком далеко от дома отошел. Вернись».
0: «На рекорде».

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварец от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
6: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Ну что, самое время поотвечать на вопросы. В конце нашего эфира уже по традиции, уже накидали, мы даже не говорили вам про вопрос. Так, всем привет, сварщиков сегодня поздравляли.
1: Поздравляли. Александр. А ты где был с нами в 7 утра? Мы вообще всех всегда поздравляем в 7 утра.
0: Александр Воронеж у нас спрашивает. С праздником вас, сварщики. Еще раз, кто из вас самый старший, спрашивают у нас?
1: Я.
0: А, так, у нас Аня, Стас, Никита. Вот
2: получается, 18 ей, 17 мне, 16 тебе.
0: 16. Отпустите меня в клуб. Не пускай.
1: Да не, Никитка 14, он только паспорт получил.
0: Добрый день, а музыку без интернета можно слушать? Нельзя, только в FM-диапазоне. У меня вопрос, почему только Никита остается часто на 3 часа в эфире? Получается, вы его кидаете?
1: А, нет, потому кидаки. Что он самый жадный.
0: А есть такое. Матвей голосовое прислал. Давайте-ка послушаем, что там за вопрос.
3: Всем привет. Привет. Рекапером вопрос. Какая музыка будет на белой?
0: Итак, поехали. Тех-хаус, прогрессив-хаус, бейс-хаус, органик, мелодик-техно и биг-рум. Мы все узнали, уточнили.
2: Слишком подробно, я хотел сказать, классное.
1: Я спела.
2: Вот такая, да, будет.
0: Бигрум как раз был. Очень попала.
1: Классная музыка будет.
0: Почему комплименты на рекорде только для женщин? Сексизм получается, Антон говорит.
1: Согласна, Антон, ты классный, офигенный, вообще суперский. Просто изюм. Ням-ням-ням.
0: Изюм.
2: Понравилось?
0: Понравилось?
2: Мы говорим, что тот или иной человек красавчик.
0: Нет, Антон, забирай изюм. Ты же хотел комплименты.
2: Давай, бывший виноград.
0: Что ты, изюм? Живи теперь с этим.
1: Изюм — это вкусно. Если ты не ешь изюм, то не надо думать про Антона.
0: Хорошо. Так, еще что-то есть. А, вот, здравствуйте. Сегодня праздник 29 мая. Отмечается День военного водителя. Хотели бы поздравить всех ребят с праздником. Крепкого здоровья. Тоже присоединяемся, друзья, к этому. Ну что, в выходные отправимся. Я на 3 часа еще останусь, кстати, спойлер.
1: Да, мы отправляемся на выходные через колбасный цех.
0: Спасибо вам большое, друзья. Да, у нас колбасный цех сегодня-завтра. С вами были Вейкаперы, и в понедельник будем в 7 утра. Никита, Стас и Аня.
1: Хорошего дня, пока-пока.
2: Всем прекрасных выходных.
0: Пока. Вейкаперы. На река.

0: самая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин. Стою с вами на ближайшие 3 часа, как и обещал. И уже сегодня начинается двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд в Петербурге. 3 танцпола от более 20 артистов и легендарный секретный гость. Никакой скучной музыки, только классика рейва. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь. Следующий «Колбасный цех» состоится не раньше, чем через 2 года. Это важно. Ждем вас на площадке Temple of Deer на Арсенальной набережной. Все подробности дополнительно на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на рейв. Расскажу о треках в этом часе. Bye, India. Армин Ван Бюрен в этом часе. Like a Child. Диджей Луис, трек on Billie Jean. Ханна Болейн, Teardrop. Ну и, конечно, пятница. Это день премьер в эфире Рекорда. Электронная музыка бывает разной, друзья. Под одну хочется просто прыгать, а под другую закрыть глаза и раствориться. Парни из Avalon Rockstone умудрились упаковать меланхолию и бешеную энергетику в один флакон. Итак, слушаем новинку, их свежак Vertigo, и проверяем на себе силу мелодик техно. Это Рекорд. Дэнс Радио.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня.
2: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
1: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. «Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане. Не то, что мужчины», – подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
11: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
13: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
14: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
15: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.
16: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
17: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России по особому режиму полетов гражданских судов в московской воздушной зоне, сообщает Росавиация. Особый режим полетов касается малой авиации в московской воздушной зоне. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы и ряд других. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе под эгидой организации, сообщил Дегтярев. При этом с белорусских спортсменов были сняты все ограничения. Атлеты будут выступать с флагом и гимном страны. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, об этом сообщили в МВД. Установив доверительный контакт, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: космос.
1: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайшие два часа в эту пятницу. Напоминаю, кстати, что пятница сегодня, уже нужно планировать что-то на вечер, если не знаете куда, когда и где, сайт наш вам подскажет. Сегодня у нас очень крутое мероприятие «Колбасный цех». К новостям, ребята, тоже нужно обсудить. Там искусственный интеллект разваливает российские семьи, как выяснилось. Влюбленные пары ревнуют друг друга к нейросетям. Партнеру недостает внимания, он ищет опору в каком-то вот в этом чате нейроном, и все чаще приводит часы с виртуальным собеседником. Другой же партнер воспринимает это как эмоциональную измену и начинает ревновать. Об этом сообщают нам психологи. Друзья, давайте отбросим все эти искусственные интеллекты, пообщаемся лично. Прямо сейчас, если со своей второй половинкой вы где-то рядышком, обнимите и запланируйте что-то совместное без третьего искусственного интеллекта. Да, зачем он нам нужен? Давайте про свои планы расскажите в чате мобильного приложения Рекорда, что на вечер интересует, что планируется второй половинкой, куда-то уже, может быть, договорились сходить. Интересно будет мне почитать. А я расскажу о треках в этом части. Там Майк Поснер. Aircuts, Battle of Alone. Sony Fodera, Think About Us в этом часе. Алло, Фарбен, Бадди Ток услышим. Ну и, конечно, пятница — это день новинок в эфире Рекорда. Сейчас прозвучит сингл «Moving to the Sun». Мощная летняя коллаборация французского хитмейкера Кьюгель, восходящей звезды Мэйл Энджел и легендарной американской хаус-дивы Альтра Нейт. Релиз состоялся буквально несколько дней назад. Трек только начинает восхождение в официальных хит-парадах. Посмотрим, зайдет ли он вам. Новинка на Рекорде — Dance Radio. Рекорд.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане. Не то что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
4: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дворец.
5: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Soulwiz – это комфорт. Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
12: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
13: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
14: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8 928 828 59 29.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
18: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» УО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама не оферта.
19: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Рекорд. Новости.
1: Спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет, заявил Токаев. Он отметил рост экономического сотрудничества двух стран. Действует 177 совместных проектов с инвестициями в 53 миллиарда долларов. Объем торговли вскоре пересечет знаковую цифру в 30 миллиардов долларов. Единый день голосования в этом году, вероятно, пройдет в 3 дня, заявила Памфилова. Также она сообщила, что сейчас в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Инициатива, как отмечают в ведомстве, позволит снизить административную нагрузку на водителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков.

0: 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024. Годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: космос.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин. Здесь с вами час, конечно же, в эту пятницу со свежими новостями, которые мы уже активно со всеми слушателями Радио Рекорд обсуждаем в наших социальных сетях. Подписывайтесь на них обязательно, везде нас найдете. Новость следующая. Оказывается, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами вообще в мире. Четвертое место после Колумбии, Польши, Греции и Чехии. Представляете, ну как мы могли вообще проиграть этим странам, девчонки? Это не все эксперты оценивали, видимо, не все мужчины мира, а так собрали только какую-то лимиту. Вы на первом месте, конечно же, у нас, ну как может быть, в топ-5, в топ-1 мы должны были войти. Это мы, кстати, обсуждаем и спорим в наших социальных сетях. Подписывайтесь на них обязательно. Давайте-ка защитим, отстоим честь и покажем, какие мы красотки. Можно даже фотки покидать в наши социальные сети в комментарии под постом с этой новостью. Будет очень прекрасно. Глаз у мужской части слушателей Рекорда точно порадуется в эту пятницу. Вам спасибо за вашу красоту. Вы самые замечательные у нас. И для вас вот этот час я вам и посвящу. Топ-1 вы для нас. Джош Фавс в этом часе. Дэвид Гетто для вас, девочки, сыграет Awake Tonight. Романа Мессера тоже попросили, улетай трек. Как вы любите Эсси, Make My Day, девчонки. Ну и специально для вас. Каждую пятницу Радио Рекорд представляет новые треки. И сейчас в эфире сингл To Corazon. Это яркая и неожиданная кросс-жанровая коллаборация австралийского электронного трио Pnau и мексиканского хард-рок группы. Ничего себе, The Warning. Итак, новинка Pnau and The Working To Corazon на Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. И еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. «Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины», – подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
0: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz — это комфорт. Soyuz — это технологичность. Soyuz — это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт — ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
12: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
6: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружение и военную технику Украине, сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля «Белая». Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: Шоу Голубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. Годов по данным ООО «Автостат».
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Как вас зовут?
5: Олеся Зотина.
4: Чем вы собираетесь заняться?
5: Дизайном интерьеров.
4: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
5: Зачем столько?
4: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
6: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
7: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865. 2-34-90-94.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
11: «Лада Альянс», Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Record.
1: Dance Radio. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Всем огромный привет. Ну что, друзья, уже это наступило. Сегодня, завтра в Санкт-Петербурге состоится большое событие для всех, кто любит танцевальную музыку на протяжении последних 20 лет, а может быть даже больше. Это, конечно же, колбасный цех Matrix. Мы вас всех приглашаем на мероприятие. Подробности есть на сайте radiorecord.ru. Билеты вроде как еще остались. Категория 18+. Но самое главное, чтобы иметь настоящее правильное настроение к этому мероприятию, мы для вас подготовили и специальный музыкальный сборник электронных треков от артистов, которые принимают участие в этом фестивале. 14 мощнейших треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и многих других. В общем, колбасы цех Matrix можно находить на всех стриминговых сервисах страны. Категория 18+. Думаю, что с этим разобрались. Теперь давайте поговорим о музыке, которая будет в этом часе. Например, Basement Jack.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
0: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дворец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvoriz-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляется АОТ-банк. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
9: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле позитивно оценивают решение Мадьяра не поставлять оружие на Украину, заявил Дмитрий Песков. Если бы все страны перестали поставлять оружие Киеву, мир настал бы быстрее, отметил он. Обучение детей технологиям искусственного интеллекта позволит им распознать кибермошенников, заявил член Общественной палаты России Машаров. Массовому внедрению нейросетей в образовательную среду и коммуникации среди несовершеннолетних не нужно сопротивляться, отметил он. Эти знания позволят им самостоятельно распознавать фейковые фото и видео, через которые атакуют мошенники. Российские юниоры добились успеха на чемпионате Европы по художественной гимнастике. В их честь впервые после пятилетнего перерыва снова зазвучал гимн России и был поднят российский флаг. Героиней четверга стала Яна Заикина, завоевавшая золотую медаль. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic CT – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
8: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: конце космос.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радиорекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
3: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
11: Категория 0+.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2-34-90-94.
13: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
17: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции «Балхаш» по итогам переговоров Путина с Токаевым в Астане. Путин отметил, что флагманский проект реализуется при участии «Росатома». Речь идет не просто о строительстве АЭС, а о создании целой отрасли, которая будет включать в себя образование, подготовку кадров и прочее, уточнил президент России. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Об этом заявил депутат Сергей Боярский во время обсуждения поправок к пакету мер против мошенников. Снять такой запрет, по его словам, можно будет только лично через МФЦ. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское РЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: 18+.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
9: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Меня зовут Диджей Фил, и у нас начинается, знаете что? Большое припати под названием «Специальный выпуск перед колбасным цехом». «Колбасный цех Матрикс» сегодня начинается в Санкт-Петербурге. Завтра продолжается у нас 2 дня. У нас мощное событие. Самое главное, что прямо сейчас у нас в студии, вот по мою левую руку, находится секрет гест, которого мы, конечно же, не показываем. Хотя почему-то наши операторы снимают. Я говорю, не показываем. А также по правую руку находится диджей Цветков, легендарный Леша. Тебе большой привет.
1: Всем привет. Наконец-то я в эфире рекорда, друзья. Очень-очень рад. Фил, тебе рад, нашему секретному гостю и слушателям тоже.
0: Взаимно. И у нас сейчас будет, во-первых, мы стартанем розыгрыш специальных подарков. Во-вторых, конечно же, пообщаемся с нашим секрет-гестом и еще послушаем его эксклюзивный гостевой микс. Поэтому, друзья, прямо сейчас, во-первых, берете в руки свое мобильное приложение, свои телефоны, запускаете мобильное приложение «Радио Рекорд», отправляете слово «Матрица» при помощи приложения, потому что в конце часа мы разыграем подарки. Это специальный мерч-пак плюс билеты на фестиваль. Поэтому все welcome в приложение «Радио Рекорд». Ну, а у нас есть специальный гость. Hello.
2: Hello!
0: Our secret guest. How are
2: you? I'm totally secret.
1: Он сказал, что он абсолютно секретен. Может быть, его по голосу даже узнают.
0: Кстати, друзья, вы можете, опять же, при помощи приложения «Радио Рекорд» писать свои варианты. Как вы думаете, кто у нас сегодня секретный гость? Может быть, кто-то, если угадает, может быть, тоже подарим что-нибудь. Почему бы и нет? Но, в общем, хочется, на самом деле, задать много вопросов. Мистер Secret Guest, вы выступали в большом количестве мест. У вас огромная биография, дискография. Но это действительно ли так, что в зависимости от того, где вы выступаете, меняется энергетика людей?
2: Of course, I've played in many, many countries for many, many years.
1: Я, конечно, играл во многих странах на протяжении многих лет.
2: For more than 20 years already.
1: Более 20 лет на данный момент.
2: And every country is different, so you cannot compare. The crowd is different, the music is obviously also different.
1: Каждая страна разная, площадки разные, люди разные, и музыка в том числе тоже разная, то есть ты не можешь как бы делать такие сравнения.
0: Так как в России уже не первый раз, в любом случае, удалось ли вот за сегодняшний день уже где-то побывать, может быть, съесть пельмени, борща навернуть, что-то уже произошло с вами?
2: I assume this is the second question.
0: Yes.
2: All right.
1: About borscht.
2: I've never had it. I've been here many, many times, but I never had it. Короче, maybe I should try it today.
1: Сколько раз я здесь был, говорит, ни разу не пробовал борщ. Может быть, я попробую его сегодня.
2: It's cold, isn't it?
0: No, it's not cold.
1: We have a cold borscht and we have hot borscht.
2: Okay. I would prefer the hot one, I guess.
1: The hot one, okay.
2: I think so, yeah.
1: With vodka.
0: Организуем. Организуем.
2: And spices.
1: Прямо сейчас. Да, я с ним поговорил, он сказал, что он предпочитает горячий и немножко горячительного напитка тоже с удовольствием.
0: Да, но мы все равно, конечно же, помним, что употребление алкогольных напитков, это вредно для здоровья.
1: Абсолютно.
0: Естественно. Есть фестивали, есть клубы. Какой вариант вам больше нравится, и вот в чем разница лично для вас?
2: Well, it's totally different, of course. I like the big crowd, first of all, the big rooms. It's crazy. It's a huge atmosphere all the time.
1: Это большая разница, конечно же, да, потому что когда ты играешь на большой площадке, на большом фестивале, конечно, это очень крутая атмосфера, и каждый раз ты радуешься.
2: But the small club, being close to the people, the party people is also and it's sweaty and that also gives a certain vibe. And you tend to be much more creative and unprepared. So
1: и когда ты, да, играешь в небольшом клубе, ты намного ближе к людям, как бы, и ты чувствуешь их энергетику, и ты, ну, должен получше к этому как бы готовиться.
0: А в Питере у нас практически уже сейчас начинается время белых ночей. Вообще, как вы относитесь к ночной атмосфере? И насколько готовы к сегодняшней ночи?
2: Of course I am. I'm ready for two. I'm ready for two.
1: Я готов к двум, он говорит, к двум ночам готов.
2: I'm ready for two nights, yes. Totally.
1: Он полностью готов, он говорит.
0: Ну, основной момент, конечно же, это то, что у нас наш сегодняшний фестиваль имеет такую ностальгическую направленность. Как вам вообще вот та музыка, которая была в 90-х, в 2000-х, вот этот реальный рейверский вайб?
2: Yeah, definitely. The 90s were a big, big period for me, so as a DJ. I still love the period, and that's why I'm feeling good. It gives me a good vibe to play on a party like tonight and play all the classics from the 90s and the nillies.
1: Да, он говорит, что для него, конечно же, период 90-х это был очень мощный период, как для диджея-музыканта. Это именно то, почему он так себя прекрасно сейчас и хорошо чувствует. И, конечно, для него это был период крутых хитов и всяких различных треков, которые наши уважаемые слушатели и посетители узнают наконец-то сегодня на фестивале. Я 100% уверен.
0: И сегодня у нас, соответственно, вот будет погружение во все это, что да. имеет, конечно же, огромное значение. А, именно поэтому мы так любим все эти фестивали, и Колбасцех, и Супердискотека. Ну и классический вопрос, так как у нас все-таки Колбасцех Матрикс, там был момент, где происходил выбор...
1: Таблетки.
0: Выбор таблетки, да. Уважаемый секретный гость, какую таблетку вы выбираете? Красную или синюю?
2: I would say a little bit of both.
1: Я бы сказал, что понемножку каждый.
2: More the red one.
1: Но все-таки больше склоняется к красной.
0: А что, кстати, выбрал Нео?
1: Нео?
0: Да, по-моему, да?
1: По-моему, да.
0: По-моему...
1: You choose as Neo in Matrix, yeah? Do you remember about Neo?
2: No.
1: Okay. We will see tonight.
0: Итак, друзья, у нас, надеюсь, что вы уже, ну, может быть, на секундочку поняли, кто секретный гость. Если нет, слушайте сейчас музыку, потому что прямо сейчас на рекорде начинает звучать гость нашей сегодняшней...
1: секретный микс.
0: Да, секретный микс от секретного гостя в несекретном колбасном цехе при Пати Матрикс. Все сейчас происходит здесь, потом поиграет диджей Цветков, а затем мы перемещаемся уже на нашу площадку, где сегодня будет проходить колбасный цех. Напомню, что вся инфа есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Плюс. Ну что, погнали? Are you ready?
3: Are you ready?
2: Yes, I am.
0: Okay, let's start.
2: Here we go.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. «Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане. Не то, что мужчины», – подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
0: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов. По данным ООО «Автостат».
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8 928 828 59 29.
7: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
8: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99 400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выполним.

0: догадались. Точнее так, если вы в теме, конечно же, вы могли догадаться. А если не в теме, тогда просто приходите сегодня ночью, потому что именно там мы анонсируем, что же за глыба электронной танцевальной музыки у нас сегодня будет на мероприятии.
1: Секретный агент.
0: Да. А, пожалуйста, some words to Russian clubbers from our secret guest.
2: Well, you don't have to think about it, you just have to come. It's the best party in town, all the best hits from the 90s and the nillies, the greatest DJs are there, and there's a secret guest, and tonight you will know who I am. So join the party, you gotta be there.
1: Да, друзья, нечего думать, вы должны просто обязательно прийти. Огромное количество крутых артистов, очень крутой секретный гость, и сегодня ночью вы узнаете, кто я такой, сказал наш секретный гость.
0: Who I am.
1: Да, who I am. Так оно есть, кто я такой. Поэтому, если вы хотите знать, кто он такой, и видеть его так же, как и мы, и потанцевать под крутые зажигательные хиты, приходите, колбасный цех Матрикс сегодня, Temple of Dir, и завтра также.
0: Леха, 20 секунд, и ты начинаешь свое выступление. Друзья, у нас здесь продолжается припати фестиваля «Колбасный цех Матрикс». И я напомню, что мы в конце часа разыграем специальные подарки. Во-первых, это специальный мерч, который подготовлен. Но, во-вторых, конечно же, это билеты на «Колбас-цех». Все, что нужно для того, чтобы принять участие, это прямо сейчас присылать при помощи приложения «Радио Рекорд» слово «Матрица». Прямо сейчас кидайте слово «Матрица». И, кстати, кидайте сюда свои варианты, как вы думаете, кто же у нас секрет гест. Диджей Цветков прямо сейчас в эфире.
1: Да, друзья, и прямо сейчас, как я обещал, премьера двух моих новых ремиксов будет сегодня. И вот один из них. И будет чуть попозже второй. Это будет сейчас мой, примерно 23 минуты микс. Так что давайте, делайте громче и пишите, как вам этот трек. Уверен, что все эту песню знают.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
10: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
11: Сайт автосервисавангардстав.ру.
12: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: тебе.
1: Привет, добрый день.
0: Юра, здравствуй. Значит, смотри, у нас схема такая. Ты сейчас, я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь на него правильно и отправляешься, куда мы тебя пошлем. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Отлично. Значит, первый вопрос такой. Точнее, он не первый, он единственный. Легендарный датский продюсер DJ Alligator взрывал впервые колбасы цех своими треками. Но самое главное, есть такая штука. Какой спортивный аксессуар он использовал в качестве главного музыкального инструмента в своем культовом треке, заставляя 30 тысяч человек прыгать до потолка? Есть варианты?
1: Есть вариант свисток.
0: Свисток? Ну, смотри, я тебе предлагаю еще два варианта дополнительных. Судейский свисток, велосипедный звонок или стартовый пистолет. Итак, правильный ответ — это...
1: Судейский свисток.
0: Да! Красавчик! Я тебя поздравляю! Трек назывался... Может, ты помнишь, как и трек назывался?
1: Давай, давай.
0: Трек назывался The Whistle Song, и потом, конечно же, было,
1: да,
0: и давай-давай. Короче, мы тебя поздравляем, Юр, ты молодец, ты получаешь два билета на фестиваль «Колбасный цех», и самое главное, конечно же, возможность передать сейчас привет, плюс тебе еще достается специальный пакет мерча. Погнали!
1: Отлично. Передаю привет своей любимой девушке Оксане. Мы обязательно завтра затусим на «Колбасном цехе». Спасибо огромное, Радио Рекорд.
0: И тебе тоже большое спасибо. Не вешай трубку. Самое главное, друзья, продолжается эфир. У нас здесь гость сегодняшний. Это диджей Цветков, который прямо сейчас лайвом для вас играет свой микс.
1: Так он не знает, наверное.

0: встречаемся на фестивале колбасы Сэк Матрикс в Санкт-Петербурге в Temple of Dirt. Леш, есть что сказать?
1: Да, я жду вас всех, друзья. Это будет очень долгожданная встреча. Я реально готовился. Приходите, будем вместе вспоминать и танцевать. Вот, например, вот под это. Знаешь, Фил, что
0: конечно,
1: это такое?
0: И тогда наверняка. 22:00, начало сегодня. А, Леш, тебе большое спасибо за этот мощный, энергичный сет.
1: Спасибо большое, Радио Рекорд. Огромное спасибо вам, дорогие слушатели. До новых!

расскажу. Для тех людей, кто живет в других городах, уверен, что вам будет интересно послушать, но у меня пока точной информации нет. Поэтому я вот уточню, обязательно до вас донесу эту инфу. А вообще, конечно же, будьте вместе с нами сегодняшней ночью и завтрашней ночью. Информация о том, где кто выступает, у нас есть. О том, что какие артисты когда будут, в какой день, все это тоже имеется. Все расписание в наших соцсетях обязательно находите и наслаждайтесь самой классной музыкой. Если будет трансляция, соответственно, вы потом все это дело можете скачать и наслаждаться самыми классными сетами. Ну а давайте я расскажу еще о треках, которые будут в этом части. Например,

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера. На рекорде.
4: Новости. На Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
6: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
7: Exceed. Born for more.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
17: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
18: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
19: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружение и военную технику Украине, сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvarec-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляет АОТ «Банк». Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Шоу-событие под названием «Старт колбасного цеха в Санкт-Петербурге». «Матрица» так называется этот эпизод, и мы вас ждем, конечно же, в гости. Сегодня первый день, завтра второй. Все пройдет в Temple of Deer, площадка, которая мне запомнилась фантастической просто трансмиссией, которая там была. Отдельное спасибо, конечно же, всем, кто приходит на наше мероприятие. В общем, сегодня и завтра большое количество людей, приехавших из других городов. Спасибо вам большое. Но, помимо того, что у нас состоится сегодняшнее мероприятие, инфа о котором есть на сайте radiorecord.ru, категория у нас плюс. У нас есть еще и другие события, которые мы тоже очень сильно ждем и любим. И ближайшие, не ближайшие, точнее, а осенне-зимний вариант это

Дискотека 90-х в Питере и в Москве в ноябре и в декабре. Это фантастика. Все подробности на сайте radiorecord.ru, категория 12+. Ну и сейчас давайте пару слов о треках, которые будут в этом часе. Например, свежак под названием Like a Prayer.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204, телефон 25 72 25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
16: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
17: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
18: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49 49 91.
19: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
20: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
21: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
22: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
23: Саваде-ха. Инде.
24: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
25: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле позитивно оценивают решение Мадьяра не поставлять оружие на Украину, заявил Дмитрий Песков. Если бы все страны перестали поставлять оружие Киеву, мир настал бы быстрее, отметил он. Обучение детей технологиям искусственного интеллекта позволит им распознать кибермошенников, заявил член Общественной палаты России Машаров. Массовому внедрению нейросетей в образовательную среду и коммуникации среди несовершеннолетних не нужно сопротивляться, отметил он. Эти знания позволят им самостоятельно распознавать фейковые фото и видео, через которые атакуют мошенники. Российские юниоры добились успеха на чемпионате Европы по художественной гимнастике. В их честь впервые после 5-летнего перерыва снова зазвучал гимн России и был поднят российский флаг. Героиней четверга стала Яна Заикина, завоевавшая золотую медаль. Уже сегодня начинается двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс» от «Радио Рекорд» в Петербурге. Три танцпола, более 20 артистов и легендарный секретный гость. Никакой скучной музыки, только классика рейва. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь, ведь следующий колбасный цех состоится не раньше, чем через 2 года. Ждем вас на площадке Temple of Dir на Арсенальной набережной. Ну а все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дворец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дворец от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товаров.

0: космос.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

Отличная новость для всех людей, которые сейчас слушают эфир «Радио Рекорд», но по какой-то причине сегодня ночью не смогут оказаться на фестивале «Колбасцех». Друзья, мы для вас проводим прямую трансляцию. Да, вы сможете насладиться всей той музыкой, которая будет звучать сегодня ночью в Санкт-Петербурге. И, кстати, только сегодняшняя ночь будет транслироваться. Соответственно, выступление артистов, плюс секретный гость, вы все это услышите. Где бы вы ни находились, в какой точке земного шара, вы сможете послушать прямую трансляцию «Колбасного цеха». Поэтому скачивайте мобильное приложение «Радио Рекорд». На онлайн-радиостанции «Колбасный цех» сегодня будет трансляция. Не пропустите. Ну, а я напомню, что мое выступление на «Колбасном цехе» состоится завтра в 2 часа 45 ночи. Я жду всех на танцполе. Пару слов о треках, которые будут в этом часе. Green

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. «Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины», – подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
4: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дворец. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
14: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
15: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера. Испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.
18: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
19: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
20: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
21: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! В эфире Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Давайте мы коротко пробежимся по главным событиям недели. После завершения налогового периода рубль, как и ожидалось, начал слабеть к доллару, евро и юаню. ЦБ повысил официальный курс доллара почти на полрубля, евро на рубль. Юань почти не изменился, но утром рубль ослаб и к китайской валюте. И причина тут понятна. Налоговый период закончился. Экспортерам уже не нужно так активно валюту продавать. Плюс давит дешевеющая нефть. Эксперты допускают, что при деэскалации на Ближнем Востоке и снижении ключевой ставки доллар может вырасти к 90 рублям к концу года и там закрепиться. Но это при сценарии, где ключевая ставка к декабрю опустится до 11-12%. Про нефть. На этом рынке американо-иранские горки меняют ожидания инвесторов буквально каждый день, и в середине недели Brent снижалась на слухах, что Тегеран и Вашингтон близки к сделке. Об этом писали СМИ обеих стран, причем близки к властным кругам. Трамп затем призвал переговорщиков не торопиться и заявил, что сделка должна быть либо великой, либо ее не будет вовсе. Но что мы имеем к концу недели? Страсти поутихли, СМИ уже писали о возможном прекращении огня на 60 дней и переговорах по ядерной программе. Трамп это пока не одобрил, но нефть пошла вниз быстрее. И вот в пятницу днем, на момент записи, Brent стоит уже меньше $92 за одну бочку. Российская Urals около 82,5. Падение нефти потянуло вниз и бумаги нефтегазового сектора на Мосбирже. В пятницу российский рынок начался снижение примерно на 0,5%. Тут давят не только нефть, но и слабость девелоперов, металлургов и электросетей. Не помогает даже ослабление рубля. Главным ударом по рынку на неделе стали заявления МИДа о возможных новых ударах. Инвесторы восприняли это как сигнал к продолжению конфликта и начали акции распродавать. Позже индекс Мосбиржи попытался отскочить, но большую часть недели оставался ниже 2600 пунктов. В пятницу среди лидеров роста Банк Санкт-Петербург после новости о покупке лизинговой компании, Интеррао перед собранием по дивидендам, МТС на ожиданиях запуска сети 5G, а также Полюс на фоне роста золота выше 4,5 тысяч долларов за унцию. Ну а кто у нас падал? В аутсайдерах самолет, Мечел и Россети. Ну, впрочем, здесь вся динамика рынка пока лучшего оставляет желать.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Как пишут СМИ, в российских компаниях массово сокращают HR-специалистов, иногда целыми отделами. На рынке говорят, что на вакансии рекрутеров сейчас происходят сотни откликов за несколько часов, а кандидаты готовы снижать зарплатные ожидания, лишь бы найти работу. Ну и мы видим, что крупные IT-компании тут тоже не исключение. Так, Яндекс за 3 месяца сократил больше 2000 человек, и теперь, не знаю, на сэкономленные ли деньги, но компания планирует купить «Островок». Тут речь идет о сервисе бронирования жилья. Но тут, как обычно, все упирается в цену. По данным ведомостей, продавец хочет 20 миллиардов рублей, ну а Яндекс готов заплатить не больше 15. Раньше оценка была еще выше, 27 миллиардов, поэтому из потенциальных покупателей, среди которых были Авито и Суточно.ру, в переговорах остался фактически только Яндекс. Накануне, да, мы говорили о планах ВТБ купить 5% в ВБ-банке, да, это партнер Wildberries. Сделка должна стать частью стратегического партнерства ВТБ с ВБ Рус. Ну а теперь, похоже, и Сбер тоже решил не отставать. И по данным коммерсанта, структуры Сбера ведут переговоры с АФК-система о выкупе ее доли в Озон. Пакет может перейти банку в счет долга корпорации. Самой АФК, правда, заявили, что никаких переговоров нет, не подтвердили эту информацию. Но на фоне новости акции системы на Мосбирже выросли на 4,5%. На этом сегодня все. С вами была Кира Юхтенко. Подписывайтесь на Invest Future на любых площадках. Мы есть везде. И встретимся через неделю.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был Укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: Прям в министерство.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда.

0: Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и как всегда вместе с тобой, стало быть, мы будем обсуждать разные, ну, такие тревожные порою новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из гениев, кто, как говорят, в 19 веке изобрел век 20-й, он же один из первых изобретателей радио, Никола Тесла, был человеком, который не только умер в полной нищете, но еще, как часто рассказывали очевидцы, разговаривал с голубями. И радио, нужно признать, в 21 веке унаследовало судьбу этого своего изобретателя. После появления интернета оно чуть не умерло в нищете, а сегодня его работа все больше выглядит бессмысленно, как разговор с голубями. Но лично нас это не смущает и никогда не смущало, собственно. Мы разговариваем и с голубями, и для голубей, и про голубей всегда с удовольствием. В том числе и сейчас, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. По его словам, если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься? Будущее Илон Маск сравнил с Римской империей на пике могущества. Только вместо рабов там будут роботы и нейросети.
1: Период могущества Римской империи – это в период правления императора Трояна? Так, простите, Троян же вроде был гомик.
2: Ну и что, всем остальным жилось хорошо, как бы там. Ты, по-моему, насколько я прав, может, ошибаюсь, там могущество на республику, как бы, приходилось, а не на императоров. Ну, не суть.
1: Ну, неважно, ну при ком? Или там Адриан, неважно, его преемник точно. Не, ну такое будущее, как во втором веке, до нашей эры он имеет.
2: Поэтому потом пришли всякие готы, гуны, вестготы и прочие вандалы, как бы, и налимонили Римскую империю. По самое не балуйся.
1: Да. Вот такое будущее нас ждет из-за ИИ. Так, а я не понял, а Маск-то это все? Это где он эту умную мыслью прочел? Или это ему Трамп сказал?
2: Нет, это он сам придумал. Ну как, ну что? Что сразу Трамп? Ну что сразу Трамп? Ну чего? Ну уже достали. Трамп, как бы.
1: Ну да, не будем ворошить.
2: Теребить Трампа.
1: Не будем, да. Значит, и что, значит, сказал наш Илон Маск? Значит, он призвал людей бросать, значит, работу, да, которую способен выполнять искусственный интеллект. Это, конечно, очень милая такая мысль, очень хороший призыв. То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что, собственно, ну, искусственный интеллект сегодня может заменить любую работу в офисе. Кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
2: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим, да.
1: Абсолютно. А в каждом офисе есть такой Илья Борисович, да? Так, подождите, то есть, значит, по его словам, если искусственный интеллект уже делает все то же самое, только там быстрее и лучше, какой вообще смысл продолжать этим заниматься? Окей! А чем тогда заниматься? А куда нам всем идти работать, если везде тебя в офисе заменит искусственный интеллект?
2: А я ничего другого не умею.
1: Конечно, вот я ничего не имею, если работать в офисе ничего не умею. Да? Ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры, креативить какую-то билиберду. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. И тогда наступает не то будущее, о котором говорит нам Маск, а наступает будущее таксистов. Глобальный таксизм.
2: Подождите, понимаете? А как же эти самые машины на автопилоте, беспилотные всякие, уже вводятся и такси, как бы предполагаю, уже где-то там существуют такие, где-то там беспилотные такси, такси-роботы.
1: Ну, подождите.
2: Что?
1: Это потом, да. Ждет нас всех непростое время. Но пока-то в такси, да, следующее, это уже следующая эра. Пока у нас наступает не эра ИИ, а эра такси. Я поздравляю, все, поехали. Ну, пока же еще не заменили, да? Но это, конечно, очень важная для всех, для нас тема. Мы все стараемся эту мысль гнать. Кто-то смеется, ха-ха-ха, да это еще не скоро. Кто-то говорит, да ну, полная ерунда, не заменит он человека. А кто-то, а именно самый богатый человек, не просто мира, а вселенной, видимо, потому что никто таким богатым никогда не был, у него почти триллион уже, да, состояние.
2: Его точно никто не заменит.
1: Его не, ну, да, да, вот он нам говорит, что скоро всех заменят. И у нас вопрос-то вам. Давайте отнесемся к тому, что говорит наш этот самый Илон, в хорошем смысле Маск, да? Что он говорит? Что заменит скоро. А вопрос тебе, товарищ наш дорогой, конкретно тебе. Вот ты сейчас вот что там делаешь? Вот там, куда полез руками? Вот тебе вопрос. Тебя, как ты считаешь, сможет заменить искусственный интеллект? Подумай сначала, да или нет. И если да, то почему? Если нет, то почему ты такой незаменимый?
2: То есть с чем искусственный интеллект не сможет справиться, а ты, черт тебя подери, сможешь справиться, да?
1: Меня, например, никогда не заменит, потому что у меня что? Потому что у меня и... И что?
2: Потому что я, ну, я не знаю, ну, кто там я. Ну,
1: нет, ну, кто я?
2: Лесник. Как вы имели? Лесников ты не можешь заменить искусственно?
1: Да, я, кстати, не знаю.
2: Грибник.
1: Нет, Грибников может. Может. Он иногда такой отвечает искусственный интеллект, как будто он на грибах. Реально. Вопрос? Следующий вопрос тоже, который меня интересует, и вас, конечно, тоже, так, в скобках, да. Вообще случай с искусственным интеллектом. Вот был у меня случай. Устраиваюсь на работу.
2: А там такой...
1: Да, грибник. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Гамбургеры в России предложили переименовывать в кокошники ради борьбы с англицизмами. Среди других вариантов депутаты также обсуждают название «котлетник» и «ленинградский бутерброд». По задумке авторов идеи, россиян нужно постепенно отучать от иностранных названий, а заодно и от самих бургеров. Для этого предлагают снимать ролики о вреде фастфуда и пользе традиционной каши, после которой человек бодро бежит работать.
1: Ну, вообще-то да. Если гамбургеры переименовать в кокошники, то россиян действительно можно отучить от гамбургеров. Ну, хотя бы потому, что кокошники — это вообще-то женский головной убор. Такой, знаете, в виде гребня. А, кстати, лучше сразу же гамбургер переименовать в гребень. Тогда многие точно сразу соскучат.
2: Тут возникнут куча путаниц каких-то, знаете, непоняток. Ну, что, скажем, будут путать кокошник один и кокошник другой. Скажем, вот ансамбль подтанцовки Бабкиной, да, или там...
1: Будет путать с чем-то?
2: Ну, с гамбургером? Галя, неси кокошники!
1: Там, вот, поэтому...
2: Давай принесет там гамбургеры.
1: И поэтому это серьезный вопрос. Почему кокошник? Причем вообще тут
2: кто,
1: это?
2: Кто этот прекрасный человек? Почему его имени даже не говорят?
1: И почему? Почему именно кокошник? Почему не кепка? Почему не колпак? Почему не шляпа, наконец? А давайте говорить откровенно, не будет ли лучше, если бургер сразу же переименовать в шляпу? Я, например, как бы уже не хочу бургера, если он будет шляпой. Да, и многие не захотят.
2: Тут они пошли по пути русификации, то есть что-то народное, кокошники. А у нас есть там что-то народное еще? Там, анучи,
1: да,
2: лапти.
1: Кафтан.
2: Да, косоворотка.
1: Набедренная повязка.
2: Ну, это не наша.
1: Ну, не важно, порты. А почему бы бургер не переименовать в порты? И, кстати, я вот точно бы жрать такое. Вы бы стали порты жрать?
2: Что, нет, что? Конечно. Да я анучи.
1: Я и говорю, да. Ну, анучи, может, прикусили бы так. Ну, меня бы, не знаю, меня бы уже только этим отучили от бургеров. А причем есть кокошник. Кокошник еще куда ни шло. Но при этом, что там, значит, среди других вариантов депутаты также обсуждали название, что там, котлетник, и ленинградский бутерброд. А бургер — это ленинградский бутерброд? Именно ленинградский? То есть, они что хотят сказать, что бургер типа придумали в Ленинграде? Сам Ленин,
2: тут
1: да?
2: Тут нужно как бы уточнение, как бы, разобраться в терминологии. Бургер и гамбургер. Бургер — это просто котлета, а бутерброд, когда уже, ну, это с булочками и всякими там другими там допингами, это, ну, гамбургер называется. Когда вот, ну,
1: какая разница, при чем здесь Ленинград?
2: Это будут тоже, опять же, ошибки. Ну,
1: нет,
2: ну,
1: а ленинградский-то он почему?
2: Ну, а почему? Ну, потому что, ну, гамбургер гамбургский, а тут ленинградский, как бы.
1: А, типа Ленинград. Так тогда это, если гамбургер, ленинградиер, да?
2: Да. Или просто ленинградец. Ну, по-русски.
1: Подождите, есть ленинградцы?
2: А, кстати, да, это нет.
1: Не готов.
2: Я как сам ленинградец.
1: Я тоже не. И, значит, и для этого они предлагают снимать ролики о вреде фастфуда и пользе традиционной каши, после которой человек бодро бежит работать. А, ну, знаете, я, может, что-то не понимаю, но ролик, где человек после каши бежит работать, особенно ночью в пятницу, они действительно думают, что после такого ролика все подсядут на кашу? У нас все так любят работать? Слушайте, а может быть тогда... А давайте не побоимся. А может тогда просто снять ролик, где человек после того, как съел кашу, просто куда-то бежит. Типа, ой, сейчас я быстро прихватила.
2: Да, например. Это мотивирующий был бы ролик.
1: Да, тогда все быстро перейдут на кашу. Нет, ну на самом деле нужно что-то такое более, знаете, нужно что-то такое более иллюстративное. То есть, например, человек съел кашу, побежал работать, а потом он съел бургер и побежал от полиции, например.
2: Да, ну, жулик, нехороший человек, да?
1: Да, то есть бежит рожа в каше, в бургерге.
2: Итак, еще...
1: Ленинградцы.
2: Еще одно важное по поводу вот ленинградского бутерброда. Бутерброд — тоже слово не наше. Давайте по-русски. Ленинградский масло-хлеб. Ну, как бы бутерброд же с немецкого, да, в принципе? Масло-хлеб, как бы.
1: Да. Да и тогда давайте слово «град» тоже немецкое. Не Ленинград, а Ленин что?
2: Нет, град — это не нет, это наш.
1: А, это русское, да, от город, град, да. Да, я про бург думаю, как раз, да, извините, да. Не, все, тогда Ленинград, да, масло-хлеб, неплохо.
2: А там ни масла, ни хлеба, булка,
1: ничего, котлеты. Это не имеет значения, главное — отучить. Но вообще, эта идея хорошая, знаете, наснимать побольше роликов о каше. Денег же сейчас дофига, да, нам сейчас нужны только ролики о каше. Там нужен ролик о каше. Может быть, не побояться и сделать ролик про сырники? «Приключения сырников», например.
2: А есть уже такие ролики? Их делают производители сырников и производители каш.
1: Реклама называется?
2: Да, называется реклама.
1: Нет, за а без рекламы. Это нет, просто чтобы денег побольше на это взять. Вот какой-то ролик о чем? Вот ролик о каше, какой бы вы сделали?
2: Ну, как бы, если социальный, как бы, я человек, как бы, понатаревший, как бы, в этих всех делах, в рекламе, в пиаре, там, да. Я бы задействовал бы каких-то звезд, каких-то, ну, там, знаете, лидеров мнений. Какие-то. Вот это ленинградский маслохлеб.
1: То есть, нет, подождите. Значит, ну, хороший человек ест кашу, а плохой бургер. Кто это будет?
2: Ну, если ленинградский, то ну, Боярский Михаил Сергеевич ест кашу, как бы.
1: А бургер плохой человек какой-то.
2: Какой? Ну, какой-то такой неприятный. Кто у нас неприятный?
1: Ну, кто у нас неприятный?
2: Нет, у нас все приятные.
1: Все очень приятные. Может, она не...
2: В маске он будет пускать.
1: Во! Да,
2: и жрет... Лаклаве, и под него засовывать.
1: И не обязательно в рот засовывать.
2: Да, размазывать.
1: Потому что плохой человек, он не обязательно в рот засовывать бургера.
2: Да, конечно.
1: Вот будет ролик.
2: В маске и голый.
3: Крем-хруст-шоу. Крем-хруст-шоу на рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане. Не то, что мужчины, подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
3: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис. Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: radiostv.ru.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Хруст Шоу.
1: Большинство россиянок не готовы заводить курортный роман с мужчиной, если он зарабатывает меньше 300 тысяч рублей, показал опрос. Главными триггерами для знакомства девушки назвали привлекательную внешность, стильный образ, чувство юмора и признаки высокого достатка. Часы, украшения, брендовые вещи и легкость, с которой мужчина тратит деньги. При этом признались, что оценивают потенциального партнера по расходам на первом свидании. А самые дотошные могут даже попросить скрин из банковского приложения или справку 2 НДФЛ.
2: Это сразу после знакомства или это перед сексом? Типа, покажи-ка мне свой 2 НДФЛ. Или как это будет? В какой момент они будут его просить?
3: Это вот странно очень. Речь же идет, напомню, о курортном романе. Вот кто из вас брал на курорт справку 2 НДФЛ? Кто запасся ей?
2: Это раньше.
3: Плавки взял, маску для...
2: Правильно.
3: Плавание, там, ласты, там, возможно, там...
2: Это было раньше. Времена не те. Теперь покеш свой 2 НДФЛ. То есть теперь секс только по справке. И правильно, времена серьезные, женщины серьезные. Слушайте, ну это у нас теперь, да, это замечательно. Это вот у нас такие теперь милые женщины, очень романтичные. Я бы сказал, женщины 2 НДФЛ. И что? Значит, большинство россиянок, значит, не готовы заводить курортный роман с мужиком, если он зарабатывает меньше 300 тысяч рублей. Такой вот чисто, извините, бухгалтерский вопрос. А почему именно 300? То есть, если у тебя меньше 300, то есть иди у тракториста, а не со мной.
3: Да, не потянешь на курорт. На курорте столько соблазнов, которые за деньги.
2: Окей, но у меня есть конкретный вопрос. А хорошо, а если у тебя 298, им это не подойдет? А если, знаете, как это часто в России бывает? Там, у тебя фактически 300 или даже 500, да? Там, или 700. Но по справке 2 НДФЛ только 40 тысяч. Ну, то есть, остальное все по-серому. Что, она тебе не даст?
3: Ну, пока справку не уточнять, разбираться.
2: Правильно, и правильно сделает, если не даст. Потому что теперь секс только по справке. Все серьезно, только по документам. Но потом, знаете, 300, не меньше, чем 300. А как вообще можно выжить меньше, чем 300, особенно в Москве? Я не понимаю, сколько это? Это сколько они? За сколько они? Кого они имеют в виду вообще? О чем они говорят? Ну, значит, главные триггеры для знакомства, значит, как было сказано, эти девушки назвали привлекательную, что там, внешность, что там, стильный образ, да? А, чувство юмора, значит, и признаки высокого достатка. Там часы, украшения, брендовые вещи и легкость, с которой мужчина тратит. Это, конечно, прелестно. Это замечательно. То есть, главное для наших женщин теперь это в мужчине чувство юмора и часы. Внешность и брендовые вещи. А вот интересно, а без брендовых вещей как бы и чувство юмора уже не то, как бы, да? То есть, без дорогих часов уже не так смешно. Без достатка шутка про трактор уже не такая уморительная.
3: Конечно, все наши как бы юмористы знаменитые, богатые, они все в брендовых вещах. Там, да, там вот эти все, да, там Мартиросян, Гарик, там, да, вот это вот все. Вот, там,
2: конечно. Все... Конечно. Да, нет, только я не очень понял. А брендовые вещи, они что имеют в виду? Это когда, типа, у тебя Армани прямо на кепке написано, да?
3: Ну, а где...
2: Не, ну, конечно, когда бренды наружу, а иначе... Ну, не будешь же на тебя просить там показывать, ну, там, да, там, переворачивать там футболку или трусы. Значит, да, все должно быть наружу там, да. Это прям там, когда Прада там у тебя сзади на футболке, а спереди Адидас, например.
3: Ну, Адидас, да? Это такой себе, обычный.
2: Не, ну, нет, это тоже бренд. Главное, чтобы Адидас был не через букву З. Это важно. Да, а если вот мне интересно, а если вместо Армани там, ну, небольшая такая ошибка, написано Армяне, это прокатит, нет? А вместо Валентина, например, там, Константин.
3: Нет? Нет? Гарик Мартиросян такого на себе не допустит.
2: А там, ну, нет, а вот серьезно, вот если, вот я не знаю, вот если у меня Максмара, небольшая ошибка, Макшмара написано, пойдет? Нет?
3: Ну, это пойдет.
2: А украшения какие они имеют в виду?
3: Кольца, браслеты. Там,
2: шляпки, жакеты.
3: Да, цепочки там.
2: Да, там голда, все. Там полкило, барсетка из красного дерева. Это я понимаю. Вот что нужно современной женщине от мужика. Но вы знаете, а у женщин же тут... К сожалению, для женщин есть проблема. Потому что хотят-то они вот такого, чтобы не меньше 300, чтобы чувство юмора, чтобы не пил, не курил и цветы там дарил, чтобы все было в достатке, все в брендах. А в итоге, знаете, в итоге они заканчивают с мужиками с зарплатой 40, без чувства юмора, с роликсом из перехода в метро и с футболкой с надписью «Прада через О», который еще к тому же по пьяни случайно зашиб ее бутылкой, когда тянулся за другой бутылкой. Да, так что, ну, как бы, пускай помечтают, ничего страшного. Я, например, только таких вижу. Она сначала говорит, ой, я хочу Прада, Шмрада, а потом, да, потом раз встречаешь, а почему у тебя синяк? А синяк у тебя от Прада под глазам, под двумя глазами иногда. Окей, объясните мне только одну вещь. Значит, женщины, если верить этой новости, на курорте, да, да. На пляжах, да, спрашивают там 2 НДФЛ, сколько зарабатываешь. мужики у женщин два НДФЛ не спрашивают, нет?
3: Так им другое от них нужно, зачем?
2: Нет, подождите секунду.
3: Там как чисто другой? По внешке как бы ориентируются.
2: Мы сейчас другие времена, прагматические. Нам тоже хоть, вам что, не интересные у нее украшения?
3: Вообще нет, на курорте нет. Вот жениться?
2: А чувство юмора? Нет, нет, я считаю, ребята, послушайте, если они серьезные женщины, женщины сейчас серьезные, видите, справку 2 НДФЛ спрашивают, и нам пора не отставать, мы тоже должны быть серьезные. И перед сексом спрашивать, там ты говоришь, ребята, покажи, она такая думает, о, сиськи, там сейчас, о, нет, нет, и там засмущается, а такой, да нафига мне твои сиськи, покажи 2 НДФЛ, у них же 2 НДФЛ, нет?
3: Ну,
2: или сколько?
3: 3.
2: Я такого не видел.
3: А с кем я видел?

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московский детский омбудсмен Ольга Ярославская предложила отправлять россиян на подработку уже с 12 лет. По ее словам, многие дети сами хотят начать зарабатывать первые деньги еще до 14-летия. Однако закон сейчас этого не позволяет. Чиновница утверждает, что работать летом хочет почти каждый ребенок. Пока официально легкий труд подросткам разрешен только с 14 лет и согласия родителей.
2: Вот, правильно, и поэтому пора разрешить уже работать с 12 лет. И это только для затравки. А потом уже можно дальше и с 5 лет, и так до грудничков дойдем. Потому что, а что, груднички не хотят работать летом на свежем воздухе? У них кто-то спрашивал вообще про это. Да?
3: А кем они могут работать?
2: А грудничка, пожалуйста, слушайте, да новорожник, да где угодно, не только летом, кстати. Во-первых, грудничками можно заменить бабушек в метро. Знаете, которые внизу сидят в будке на эскалаторе, вот с такими, знаете, полузакрытыми глазами, рот открыт, как будто они уже все, да? И вот можно вместо них положить грудничков. Все равно бабушки спят.
3: А бабушек куда?
2: Хороший вопрос.
3: Но избыток бабушек станет вне метро.
2: Смотрите, а у меня есть другое предложение тогда. Смотрите, грудничков же их еще можно устроить охранниками. И давайте говорить откровенно. У нас половина охранников, там, консьержев и так далее, они на работе спят. Особенно там работники каких-нибудь складов. Так пусть вместо них лежат грудные дети. Да, единственное, там грудных детей нужно там кормить, баюкать. И вот здесь... Вот здесь ответ на ваш вопрос. Им нужно нанять женщину. Там пусть они баюкают охранников. И вот здесь нанять этих бабушек, которых из метро, например...
3: Не получится. Вот смотрите, по поводу метро. Груднички не могут кричать: «Не бегите по эскалатору! Мужчина! Мужчина! Да вы! Не мочитесь на эскалаторе!» Там друг рассказывал это.
2: Да, я хороший у вас друг. Да, все правильно. Такого конкретно они кричать не могут. Но они могут просто кричать. Не такие же глазонки. Просто орать.
3: А что я должен понять? Не мочиться или не бежать по эскалатору?
2: Да, это серьезный вопрос. Надо еще подумать. И значит, что, как было сказано, чиновница, вообще омбудсмен же она, да, не очень чиновница, неважно. Значит, эта милая женщина, замечательная, прекрасная, какая угодно, утверждает, что работать, значит, летом хочет почти каждый ребенок. Да? Серьезно? Каждый ребенок в России хочет работать летом? То есть там не бегать, не купаться, не кататься на великах, там не на аттракционах, не играть, в конце концов, в компьютерные игры. Летом 12-летние дети у нас хотят работать?
3: Слушайте, я как, по личному опыту, как, потому что я был 12-летним ребенком.
2: То есть, был
3: было,
2: такой,
3: да? Да, был.
2: А чем докажете, кстати?
3: Ну, там я вот был.
2: Они, нет?
3: Есть фотки, даже видос есть. Вообще нет! Вообще нет!
2: Нет, да, конечно.
3: Заслуженные летние каникулы вообще не хотел работать. Да и сейчас я не хочу работать летом-то тоже.
2: Хотя вам уже 13,
3: да? Уже, да, 18.
2: Конечно, поэтому... Нет, ну тут, может быть, я не знаю, откуда у нее эта информация? Может быть, знаете, может быть, это вот женщина, может, она просто перепутала детей с кем-то другим. Может быть, знаете, может, она их перепутала с карликами. Знаете, там был случай, там встретилась женщина с карликом, а он типа: «Хочу работать», например.
3: Не может быть, не верю. Карлики тоже, как и все мы, не хотят работать летом. Карлики хотят летом бегать, купаться, загорать, играть в войнушку, там, в казаки-разбойники, там, вот это вот все.
2: Ладно, убедили. А может быть, тогда просто она имеет в виду, что это именно ее дети с 12 лет хотят работать. Может, у нее в 12 лет все уже дети грузчики. Может, такое, знаете, воспитание.
3: Нет,
2: в семье.
3: Пока не могут быть грузчиками, потому что нельзя, по закону нельзя.
2: Нет, но она может их уже так воспитывать, типа: «Стасик, как стукнет 12, сразу в таксисты». Да? Ну, что, не может так быть, уже так готовит.
3: Карликов возьмешь в маленьком такси.
2: Смотрите, они уже, значит, подбираются к детям, чтобы работали. У меня только один вопрос. А дальше-то кто? Вот помните, был такой анекдот, это даже не анекдот, это такая цитата, да, это считается, что писательница этот Элис. Помните, такая была?
3: Ну, я не помню.
2: У нее есть это известное, да? Там мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, а хомячки никого не любят. Так вот, смотрите, на самом деле эту фразу, вот мне сейчас пришло, да, ее же можно использовать как формулу, как проект по привлечению населения к работе. И наши депутаты, омбудсмен вот этот, она уже пошла по пути этой цепочки. Смотрите, сначала работали мужчины, потом женщины, теперь уже дети. А дальше, значит, остались только хомячки. И смотрите, А ведь это же ресурс. Да, хомячок-охранник, может, не очень, но, согласен.
3: Да, но... и к тому же у хомячков есть такой как бы минус, такой баг встроенный в них хомячков. Такая ошибка. Они дико быстро умирают. Ну, то есть, пару лет и все, как бы, да?
2: Да, и пенсия.
3: Текучка как, такая будет бешеная.
2: Да, конечно.
3: Но, с другой стороны, они очень часто рожают, как бы, много хомячки.
2: И хорошо. Вас, кстати, да нет, все хорошо, конечно. Я вот только думаю, кем вот им можно работать? Вот хомячку кем можно?
3: Ну, смотрите, хомячок, как бы, у него любимая работа какая? Бегать в колесе. Да, вот такого. Он может вырабатывать электроэнергию.
2: А защику?
3: Что за щеку?
2: Ну, они же набивают защеку.
3: Курьером, может быть,
2: надо. Вот, курьером, кстати, отлично. Это самое то. Потому что, и на самом деле, я вам скажу больше, некоторые курьеры, как это мы с вами видим из разных видосиков, они чужую доставку прямо в лифтах хомячат.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Рекорд реклама.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: Шоу-клуб УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если вам не нравится радио, вы, конечно, можете переключить на другую радиостанцию, но на другой радиостанции не будет того, что вы любите больше всего. А чего вы любите больше всего? Правильно, больше всего вы любите на радио вас самих. И вот в этом месте нашей программы вы сами будете прямо сейчас в эфире, потому что мы будем читать ваши сообщения, ну, некоторые из тех, что вы понаписали здесь, в том, что мы называем народными новостями. Чё там?
1: Ну, тут у нас Илон Маск призвал бросать к чертям собачьим, это прямая, кстати, цитата, работу, которую может исполнять искусственный интеллект. Мы спросили тебя.
0: Прямой цитаты это быть не может, потому что нет в английском такого выражения. Давайте кривой
1: спросим. К чертям собачьим.
0: Да, ну, к чертям, это так, полукриво. Ну да, допустим, так.
1: И вот мы спросили тебя, сможет ли заменить тебя на твоей работе искусственный интеллект? Если не сможет, то почему? Что ты можешь делать такое, чего не может делать он? И вот Илья пишет. Меня зовут Илья Игоревич. Мои инициалы ИИ. Поэтому, когда говорят об искусственном интеллекте, то я это принимаю на свой счет. Вообще, это хрень электронная. Меня никогда не заменит. Потому что я работаю водителем автобуса. Ну, кто еще, как живой человек, будет щемить бабок и не ждать их на остановках?
0: Конечно.
1: А с кем эти самые бабки будут ругаться?
0: Вот. И в этом смысле ИИ никто не заменит. То есть... И в смысле Илью Игоревича?
1: Да,
0: Илья,
1: да? Щемит бабок, кто? Ниже остановки.
0: Да, никто и Илью Игоревича не заменит. И вот вообще, честно говоря, да, ну мы много говорим. Вообще, Илья Игоревич, это вот, это моя надежда. Потому что чем больше у нас будет ИИ, да, то есть там...
1: Илья Игоревич.
0: Да, да, тем будет сложнее изменить.
1: Илья Иордановича.
0: Ну, там... Да неважно совершенно. Да. А он прямо в автобусе?
1: Прямо в автобусе. Знаете, какой шикарный человек?
0: Ну, на самом деле, конечно, можно заменить. Давай признаемся честно, ИИ. Тебя можно заменить, ИИ. Ну, в смысле, там, беспилотниками и так
1: он
0: далее.
1: Он не будет ругаться с бабками.
0: Кто?
1: Ну, искусственный интеллект.
0: Тут, понимаете, ведь кому-то может в какой-то момент прийти такая мысль, а обязательно ли это ругаться с бабкой? Может, и без этого можно обойтись? А давайте сократим расходы. Там, ну,
1: как-то душевность уйдет такая, знаете.
0: Нет, душевность, да.
1: Человечность, как бы, да?
0: Ну, просто и же тоже может воспринять это. Если его, например, беспилотник там, ну, он же может как-то это... Что-то его, ну, что научить,
1: да,
0: там,
1: да. Можешь, да. Так что...
0: Как, нет, да, тут надо подумать, но на самом деле, мне знаешь, что интересно, вот у них ходят такие слухи, вот в каких-то сферах вообще, это еще один вопрос, и к тебе, кстати, ИИ, Илья Игоревич, ходят у вас слухи о том, что могут заменить вас ИИ на вашей работе?
1: Что-нибудь? А вот ходят такие слухи, вот смотрите, я проектный инженер в офисе, мы дороги проектируем, ну давайте заменим нас ИИ и проверим... И проверять нас вместо экспертов ИИ будет. И будет ИИ ездить по этим дорогам, возить ИИ. Остановите развитие ИИ. Ничего хорошему это не приведет.
0: Подождите, тут надо разобраться. Он про ИИ или он про Илью Игоревича?
1: Непонятно, я не знаю.
0: А потому что заменить его Ильей Игоревичем возможно,
1: ну,
0: или нет?
1: Как бы возможно, да.
0: Проектировать дороги будет ИИ. Вообще, честно говоря, я не понимаю, почему еще люди ее проектируют. ИИ уже достаточно развит, чтобы проектировать все. По идее, вы первые, да, первые претенденты на вышибание. Да, до свидания. Проектировать, он прекрасно это делает лучше людей.
1: Проектировщики там, да, это вот.
0: А почему? Задайся вопросом, как его зовут, этого человека?
1: Я уже потерял.
0: Дорогой мой, подумай, почему вы еще работаете? А я вам тебе скажу, почему. Потому что ИИ это не человек, да, это искусственный интеллект, искусственный разум. Значит, есть лобби среди наших, среди людей. Кто-то пытается искусственный интеллект как бы подсидеть, кто-то его пытается...
1: Ну, не протолкнуться.
0: Да,
1: затормозить.
0: Затормозить и лоббирует интересы людей. Так вот, знаете, как бы нам всем собраться и навалять искусственному интеллекту? Где его поймать?
1: Ну, боюсь, что уже поздно спохватились. Нужно было года 4 назад, когда,
0: ну,
1: он
0: смотрите,
1: поднимал свою голову.
0: Он же не заменил проектировщиков еще. Значит, где-то его, пока кто-то где-то его наваля, потому что и, конечно, эффективнее любого человека-проектировщика, но не заменили. Значит, что-то где-то идет какая-то тема, ну, да?
1: Идет, да, подпольная партизанская борьба.
0: Я вот хочу ему позвонить, но не
1: так. Так, ну вот смотрите, я уже работаю с ИИ. У нас симбиоз. Я врач-эксперт в страховой компании. Так вот, ИИ не может там найти случаи обмана. А наши люди в этом профессионалы. ИИ слишком честный. Потому что она ищет, когда, ну, где люди обманывают, чтобы страховку получить по состоянию здоровья. Да,
0: врач-эксперт. Где тут ИИ, конечно.
1: Как тут найдет?
0: Да, вот это, кстати.
1: Приходит, да. ИИ приходит, говорит, у меня болит живот, как бы, да, дайте мне страховку.
0: А,
1: да?
0: ИИ,
1: а
0: живот,
1: он едет, говорит, болит живот, пожалуйста, вот вам страховка. А
0: почему тогда его называют интеллектом? Какой же это интеллект? Это искусственный, это ИЛ, искусственный лох. Ну как же, самый главный, особенно в России, что такое интеллект? Интеллект — это когда ты можешь с одной стороны лоха развести, с другой стороны вычислить, когда тебя разводят.
1: Не попасться, да. Ну вот поэтому работает человек с ним в симбиозе, как бы врач-эксперт. А вот смотрите, пишет нам человек по имени Адриан. Он пишет: кстати, об Адрианах. Меня зовут Адриан, что логично. И меня никогда не заменит ИИ. Я концертный барабанщик.
0: А, кстати, об Адрианах всегда, кстати, да?
1: Да, разумеется, давно да. Не было ничего у нас об Адрианах, тут подтвердился Адриан.
0: Я, кстати, говорил про Адриана в контексте римского императора.
1: Ну, это другой, это концертный барабанщик.
0: А, это концертный барабанщик, да, ну, окей, и что он, говорит, его не заменить?
1: Да, нет, студийного барабанщика запросто заменит.
0: Конечно, барабанщиков не заменить, дорогой мой. А, их уже, барабанщиков, это проблема номер один. Их заменили далеко до искусственного интеллекта, когда появились драм-машины. После этого, когда появились бесконечные электронные примочки. А сейчас, я вообще не понимаю, какой барабанщик,
1: есть кто, нюанс, зачем они есть нужны? Нюанс, смотрите. В студийного барабанщика, разумеется, запросто, а концертного нет. Там же, знаете, на концертах импровизация.
0: Кто-то должен... Нет, послушайте, они могут также включить...
1: Соляру там зафигачить на барабанах.
0: Прекратите, это все так же уже давно можно сделать, уже давно никто живьем-то таким образом полностью не играет. Да, там есть та же драм-машина идет там на... Как это называется, когда она идет...
1: Я не знаю, не важно.
0: Вот вы правы в другом, что нельзя заменить его как человека, который размахивает руками. Просто сидит, ну, человек и машет
1: красиво,
0: руками.
1: Красиво, знаете, они еще барабанщики, у них длинные волосы, они башкой мотают там туда-сюда.
0: Да, и длинные волосы не заменят, и как руками. Вот смотрите.
1: Да, обычно они по пояс голые барабанщики, вот. Красавчики.
0: Там вот такие. Это важно. То есть пока у тебя есть длинные волосы, пока у тебя есть руки, пока ты можешь раздеться по пояс голый, да, тебя не заменят. Барабаны это нафиг никому уже не нужно, как там играешь, уже это просто несмешимые тапки. А вот еще, знаете, что барабанщики? Они же вот эти палочки крутят, да? Вот так крутят.
1: Смотрите, и
0: да.
1: Иногда кидают, как бы их как бы в конце концов в зал вот. Кидают, и люди их ловят.
0: Вот что нужно уметь барабанщику. Голому кидать палку. Так, ну, дайте я почитаю. Так, вот пишет... Вот пишет Василий, кстати, из Кингисеппа.
1: Это очень кстати, да.
0: Да, пишет: здрасте, уважаемые господа Кремов, Хрусталев и радиослушатели. Вот вы смеетесь, а ведь будет не до смеха, когда появятся беспилотные женщины. Мне кажется, что они уже давно появились. У меня есть женщины, Я до сих пор не знаю, пилотные они или нет. Ну, в смысле, женщины без пилоток, да?

0: А, обсуждали? Да. А, не в том случае, что были. Ну и что? И сразу, да. А как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы помять их долго? Сначала потом появились, в последний момент? Вот сразу, конечно, для этого и работаем. Чтобы все было сразу. Так, ну, читайте вы.
1: Вот работаю в автосалоне. Ну и как этот ИИ сможет впарить клиенту китайскую шушлайку? Ведь пока столько марок этих китайских звезд, даже шушлайка какая-то есть.
0: Ну, конечно, шушлайка, это самое, да. Причем искусственный интеллект даже этого слова не знает, я уверен. Но, а, понимаешь, да, конечно, для этого надо признать, и существуют у нас автомастерские, чтобы что-то автосалоны. Нам... Автосалоны и мастерские, кстати, чтобы что-то нам впарить. Вот для этого они и нужны. Да, и поэтому пока россияне впариваемые... И пока есть впаривающие, конечно, интеллект мертв у нас, у него нет никаких перспектив. Так, ну ладно, что, еще ждите, давайте последнее что-нибудь коротенько.
1: Вот Алексей пишет: меня искусственный интеллект не заменит, потому что он постоянно развивается, а я нет. Вот, это известная человеческая стабильность.
0: Вот,
1: как бы,
0: это
1: да?
0: Вот очень важно.
1: Знаешь, чего ожидать от таких вот Алексеев?
0: Конечно, да. Вот там же, особенно в нашей стране, стабильность — это самое главное, конечно. Как его зовут?
1: Алексей.
0: Алексей, не развивающийся. Да, то есть... Мы всегда можем предсказать Алексея. Он каким был в 5 годиков под да. себя. Он и сейчас под себя.
1: А тут пришел искусственный интеллект, а он уже какие-то неожиданные какие-то вещи выдает.
0: Да, и это круто.
1: А с Алексеем спокойно, нормально.
0: А вот Гульшат последний. Вот я вообще, как, ну, что Гульшат пишет по этому?
1: Что его не может заменить искусственный интеллект.
0: И, Гульшат?
1: Да. Гульшат не заменил.
0: Нет, а вы что, думаете, что ее может заменить искусственный интеллект? А вот она пишет: Крим Хруст, вы крутые насчет ИИ. Он, безусловно, помогает во многих вопросах, но не заменит полностью. Я врач. Передайте, пожалуйста, пламенный привет Дане из Уфы. И тут интересное сообщение. То есть, смотрите, искусственный интеллект, говорит Гюльшат, ее не заменит как врача, но искусственный интеллект, значит, может заменить Даню из Уфы. Да, потому что про него ничего не говорит.
1: Ну, то есть она
0: говорит, нет, подождите, а Даню из Уфы он может заменить или нет? Это самое важное. Да, как врача, конечно, он уже заменяет на процентов 60, как минимум, в вопросах диагнозов. Врачи уже сами уже не вылезают из GPT-чатов, из искусственных интеллектов. А вот Даню из Уфы он сможет заменить?
1: Не сможет, я думаю, да. Для этого в Уфу надо ехать, к искусственному интеллекту.
0: А искусственный интеллект рискнет поехать
1: нет.
0: в Уфу? Вот, поэтому все, последнее давайте.
1: Да, вот Саша пишет. Привет, КХ. 12 лет работал в милиции. Переехал в Германию. Работаю электриком. И об ИИ слышу только по радио. Там немецкое слово, я его и боюсь, как бы.
0: Немецкое наше нецензурное, в смысле, да?
1: Оно же. Он меня заменит. Хотя скоро 29-й год, и, может, терминаторы будут ремонт делать.
0: Подождите, он работал в милиции сколько лет? В милиции в Советском Союзе или он из Беларуси?
1: 12 лет работал в милиции. А, возможно, в Беларуси.
0: А, окей, просто бери.
1: Ну, или по старинке.
0: Вот, и это тоже важно, потому что искусственный интеллект, кстати, он еще может заменить полицейского. Но милиционера нет.
1: Нет, конечно,
0: Как искусственно? Он даже не знает, кто это. Как это... Милиционер же это... Вот главное отличие милиционера от полицейского. Вот можете сказать?
1: Ну, опять же, душевность.
0: Конечно.
1: Да? Милиционер... Вот такие были прекрасные бобры-милиционеры в «Ну, погоди».
0: Может ли искусственный интеллект заменить бобра? Да. Поэтому, конечно, милиционеров не заменит, телеграфистов не заменит, золотарей не заменит. Кого?
1: Еще никого. Всех.
0: Но если ты считаешь, что он может заменить тебя, пиши. А если ты считаешь, что он тебя не может заменить, тоже пиши. Почему? Обсуждаем в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Voya — бренд номер один гибридов и

0: Электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Tvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: radiostv.ru.
8: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
9: Телефон рекламной службы 992

0: Трамп изобрел таблетку, способную воскрешать мертвых. Во время недавнего выступления президент США рассказал об экспериментальном лекарстве и уверял, что после него людям, которых он назвал мертвыми, сразу становилось лучше. При этом никаких данных о препарате или клинических испытаниях администрация Белого дома так и не предоставила. Эксперты после выступления предположили, что Трамп, скорее всего, просто перепутал мертвых с тяжелобольными пациентами.
1: То есть Трамп уже путает больных с мертвыми? А ему самому таблетка не нужна?
2: Ну да, он, видимо, забыл пропить свой курс таблеток, нужно ему напомнить.
1: И при этом, смотрите, при этом он думает, что изобрел таблетку, способную воскрешать мертвых. Но тут уже таблеткой тогда не обойтись.
2: Одной. Но это все равно, да, даже то, что если он изобрел таблетку, способную излечать тяжело больных, тоже как бы ситуация как бы очень странно звучит. Трамп изобрел таблетку. Когда он ее изобрел? Что он ее изобретал? У него времени на это нет. Ну, как он изобрел?
1: А тут важен талант, как а не время. Знаете, это вы его. Вот вы можете таблетку...
2: Изобрел, уже протестировал на мертвых или на тяжелобольных.
1: Да, конечно. Нет, а может реально, почему они думают, что это пациент? Может реально он изобрел таблетку от смерти? Да, ну вряд ли он врет. Может, да, таблетка может называть
2: там... Да, Трамп вряд ли врет.
1: Нет, конечно, он 100%. Конечно, нет, да?
2: Всегда говорит только правду.
1: Изобрел таблетку, называется воскрешение же, да? Воскресин или там антимертвин, да? Мне только сразу, знаете, интересно, ведь нам же всем интересно, мы же сейчас напуганы там фармой, да? А вот интересно, у такой таблетки у нее много побочек? Ну, например, скажем, тебя там воскрешают, но у тебя, скажем, не стоит. Или наоборот, там, то есть, скажем, там воскрешают, но частично, скажем, только эрекция.
2: Или запор.
1: После того, как ты воскрес?
2: Да.
1: Или во время?
2: Воскрес и запор. О, клево, я воскрес, пойду-ка я в тубзик.
1: А и эрекция. Смотрите, эрекция, кстати, ведь она же от слова поднимать, да, вставать. То есть тебя подняли из мертвых, но частично и запор. Меня интересуют побочки. Какие? И что значит, он сказал во время выступления, где это было? Было сказано, во время выступления...
2: Во время недавнего выступления.
1: А это самое важное выступление, которое недавнее. Значит, во время, да, вот этого выступления Трамп сказал, значит, об о своем экспериментальном лекарстве.
2: Трамп уже таблетки изобретает, что туда идет этот мир, блин.
1: Но пьет и изобретает. А вы думаете, что он в вопросах таблеток, что он дилетант, что ли?
2: Дока, конечно.
1: Конечно. Да, и вот смотрите, и он сказал, значит, людям, что, как было сказано, и уверял, что после него людям, которых он назвал мертвыми, сразу становилось лучше. Лучше, то есть прямо лучше, то есть умер, но теперь-то тебе получше, да? Уже не такой мертвый? Или как это? Ну, что есть лучше?
2: Ну, лучше.
1: Ну, а насколько? Ну, когда ты мертвый, когда тебе лучше?
2: Ну, смотри, мертвый это как бы, ну, точка ноль, как бы там, ну, даже единица по стабальной системе, это лучше, чем ноль, как бы, да, по стабальной шкале. Вот тебе на единичку.
1: Окей, а тогда скажи мне, а что это тогда конкретно за мертвые, кому стало лучше? Кто эти люди, о ком он говорит?
2: Ну, там, не знаю, Джордж Вашингтон, там, ну, я не знаю,
1: а Чарли
2: Чаплин.
1: Чарли...
2: Да, да. Там это вот, мало ли, там, Джон Леннон, там, ну, там...
1: И им сейчас получше.
2: Кобейн, там,
1: нет, да. Послушай, что-то тут не то. Может быть, раз Трамп сам изобрел и сам протестировал, может, Трамп говорит о самом себе?
2: Да, вот я вчера умер, ребят, как бы, съел таблетку и все, и сделал Америку снова великой.
1: Потому что, да, ну, может, действительно, ну, может быть, он умер, а теперь ему полегчало, как бы, да, потому что вообще то, что он сказал, это вообще похоже на речь человека, который умер, но которому стало лучше.
2: А знаете, нет? Вот есть такое, ну, как бы, такое, ну, как бы, ну, жаргонное определение этого, убитый, да, как бы, убитый, а потом отпустило, да, не стало лучше, а отпустило просто, знаете, то есть попил водички, подлежал и отпустило, как бы.
1: И это, кстати, подтверждается еще фразой, помнишь, там было сказано, сами эксперты, значит, что там эксперты сказали? Что эксперты после выступления предположили, что Трамп, скорее всего, перепутал мертвых с тяжело больными пациентами. То есть эти эксперты у него у самого спросить как бы не решились, да?
2: Ну да. Эксперты по Трампу, то есть как бы, который, его слова интерпретируют.
1: Трампа...
2: Видимо, да, Дональд...
1: Трампа Мана или как они называются? Трампа Вологи или Трампа Веды, да? Трампологи. Нет, Трампологи. Да, почему нет? Может, они просто испугались? Поэтому не спросили, что он мертвый. Потому что это, может, признак Трампа после приема таблетки от воскрешения.
2: Ну, а жил же, говорил же он эти слова. То есть, значит, живой. Может, был мертвый
1: накануне? Очень много вопросов. Но, знаете, самый главный вопрос для меня здесь. Вот скажите мне честно, Кремов, а вот вы бы такое колесо, вот такую таблетку вы бы хотели, чтобы умер, выпил и воскрес?
2: Хотел бы, конечно.
1: А вот я, знаете, нет. Потому что у меня больше всего вопрос. Самый главный вопрос. А как ее пить-то, если ты умер? Чем пить? Как глотать?
2: Ну, есть разные способы. Ну, там можно там открыть вам рот.
1: Вот, правильно, значит, только анально, правильно. А анально мертвому я против.
2: Если это называется, если в случае таблетки, оно называется ректально.
1: Вот это что?
2: Анально в случае другого.
1: Ректально. Да, это лучше.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свою опушку с подолами, обшитыми белым мехом, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, тут мы говорили, помимо в общем искусственного интеллекта, мы говорили, в частности, об как бы, ну, вот, беспилотных машинах, в частности, беспилотных такси. И вот нам сообщают обстановку по ним в США. Захар пишет. Захар, штат Флорида, США. Да я тут был в Сан-Франциско, там эти такси везде. У них огромные штат машины, уже они вот и во Флориду заходят. Так что такси тоже не вариант будет. Ну, не вариант, чтобы уйти все работать такси. Это надо идти работать на стройку, и т.д., и т.п. А тут и Амазон уже некоторые посылки дронами, то есть ни курьером не поработаешь. То есть сплошная роботизация и
0: Но это же в Сан-Франциско, да, он говорит?
1: Ну, да.
0: Где еще? Во Флориде, собственно. Да. Окей, ну, понимаете, какая штука. Вообще в Флориде, а уж тем более Л.А., да? Да и вообще Флорида, да. Это вообще такое... Понимаешь, какая штука? Я вот... Во Флориде там, знаете, там вообще еще люди ходят в этих, как называется, в обтягивающих. У нас таких людей нет. Поэтому беспилотники там то. Кстати, вот давайте не будем нас сравнивать все-таки вообще с США, уж тем более с Флоридой. Да, не надо, у нас тут свои эти. У них там эти беспилотники тоже, наверное, обтянутые, накрашенные, намазанные. Нет, у нас, слава богу, у нас люди ездят в такси. Не только, чтобы перемещаться из точки А в точку Б, а чтобы был нормальный этот мужик, да, без этого всего.
1: Чтобы пахло мужиком.
0: Нет, мне, кстати, реально, чувак один сказал, мне нравится, например, что человек живой. Он, кстати, тоже говорили про беспилотники.
1: Мне очень не нравится.
0: А вам нравится мертвый?
1: Да, нравится.
0: Убитый?
1: Еще несколько, как бы, несколько написали на одну тему. Тренера не замените. Иначе искусственный интеллект научит детей какать, стоя мимо умывальника. То есть есть тренер по каканью какой-то, видимо.
0: Почему?
1: По каканью. Научит детей какать правильно.
0: Это человек или?
1: Нет, это Роман Батырь.
0: Нет, я не понял, что он говорит, смысл
1: тренера сказан. Не заменит искусственный интеллект. Тренера.
0: Тренера, который учит людей.
1: Да.
0: Ну, в общем, да, а тренеры нам сейчас, ой, как нужны. Тренеры, коучеры, конечно. Да. Как заменить?
1: Еще один тренер пишет. Ну, это жених такой, волейбольный тренер. Добрый вечер, мужчины. Меня никогда не заменит. Я тренер по волейболу. А у искусственного интеллекта ручков и ножков нет. Ну, может отрастить, как бы. Ну, почему?
0: Искусственный интеллект?
1: Ну, как бы, его если его подключить такого робота.
0: Понимаете, какая штука? Я не думаю, что хорошая идея, если ИИ отрастит руки, особенно если он футбольщик. Потому что помните, вот, например, случай с Дзюбой. Да, вот,
1: это частный случай.
0: Ведь мы до того, как, пускай частный, но до определенного момента мы наблюдали все только за Дзюбиными ногами. А потом вышло это чертово видео, где мы увидели его руки.
1: Да, да? Лучше бы не видели.
0: Не надо, поэтому не надо там... Нет, лучше бы это без рук.
1: Да. Да? И вот еще, как бы, где нас не сможет заменить искусственный интеллект. Разве ИИ сможет участвовать в массовой драке на корпорате? И отвечает сам себе. Нет, конечно, не заменит.
0: Так что можем все выдохнуть,
1: да? Да, и спокойно отправляться на выходные.
0: Да, ребят, все хорошо, отдыхайте. По крайней мере, в нашей стране это реальность не ваша. Это внуки, правнуки, а мы пока что и таксисты, да, и она эти, да, и футболисты, и кто эти...
1: И кто?
0: У этих-то, которые, как они, в рифму с футболистами, их же тоже не заметят. Они тоже руки нужны, да.
1: Гандболисты.
0: Вот. Поэтому все, пошли работать. Вы куда на выходные?
1: Ой, там долгая история.
0: А как КЦ? А КЦ? На КЦ идете?
1: Ну, как, что?
0: КЦ!
1: КЦ это из Кинзадзе что-то такое? КЦ.
0: Да, вас уже можно менять. Все, у меня зависло просто кое-что. Я поэтому тяну время. Вы думаете, почему?
1: Ну, давайте КЦ, да. А, это же колбасный цех.
0: Вот, да, скажите еще что-нибудь, я пока кое-что сделаю.
1: Да, я иду на колбасный цех.
0: В чем?
1: Ну, а там, прежде чем, в мои годы там все ходили по пояс голыми. Даже колбасер по пояс голый.
0: То есть вы идете на КЦ голым, да?
1: Ну, по пояс. По пояс голый я иду на КЦ, а там уже видно будет, что по штанам решать.
0: А вернетесь. А это уже посмотрим завтра. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин. Об этом прямо сейчас. Певица Татьяна Лепницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. «Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане. Не то, что мужчины», – подчеркнула артистка. Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе и в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать. Ранее Бьянка высказалась о скандале, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег. На этом все. Услышимся.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Микс из главных треков недели. Это...

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дворец». 29 мая в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14, вечером плюс 9. Ветер западный до 6 метров в секунду. 30 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 14, вечером плюс 6. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дворец по адресу Южный обход 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023 по 2024 годов по данным ООО «Автостат».
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
5: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: России, радиостанция «Рекорд». И прямо сейчас начинается прямая трансляция с фестиваля «Колбасный цех Матрикс» на онлайн-канале «Колбасный цех» на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Будьте вместе с нами на рэве, где бы вы ни находились.
1: Классика «Рекорда».

0: Green FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radio.stv.ru.
5: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
9: Телефон рекламной службы 992.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлеры, там более сотни штук. А потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. А также ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7. Она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут здесь в эфире Рекорда, звучит специально для вас. Поэтому давайте танцевать, заряжаться на импровизированных танцполах и, конечно, круто

0: удобство и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Гриль Хаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
2: Связь.
1: 992-300.
2: Сайт.
1: radiostv.ru.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

0: 1 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Плюс ко всему обязательно с колбасного цеха сегодняшнего и завтрашнего в Temple of Deer будут записи всех выступающих. А потому забегайте, если не подписаны, еще подписывайтесь на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну а я, в свою очередь, сам лично убегаю на колбасный цех. Всем желаю отличного настроения. И если вы будете там сегодня и тоже собираетесь прямо сейчас туда, увидимся в Temple of Deer сегодня и завтра в Санкт-Петербурге в рамках колбасного цеха «Матрикс». Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.